эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977 77 75. 0+.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Погода.
1: Кажется, это не закончится никогда. Я про бабье лето. Ну, давай пусть... Сегодня так и кажется. Погода располагает. Сейчас около 10 градусов. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и до 21. Но отличное настроение у нас всегда. И во время бабьего лета, и во время нормального лета, и во время вообще любого сезона. Дальше Робин Шульц здесь, Animo Beautiful, Медуза и Бенни Бенасси. Послушаем Illusion в обновленном варианте. 7 до 11 мега утра. Начинаем новый день в одной компании.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: И картошка, и морковка, и капустка, и мяско, помидоры, и огуры, о-о-о-о-о-о-о. И картошка, и морковка, и колени, и грибы, перчики, и соус, чили, раз-два-раз-два.
2: Это трэш-пати на рекорд. Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
5: Ва, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: Я Даша, и я покрасила диски в shinsnap.rf.
7: ООО «Шинрус», Украина, 120-630-0-30-829, город Самара.
8: Время делать выбор.
9: Больше пространства Stenet T4L.
8: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
9: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55, и Антонова-Овсеенко, 46.
8: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8-846-212-0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
10: Новая Самара.
9: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте «Наш Точка Дом».

0: Снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
1: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Празднуем день рождения Рав

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: И вот она, середина рабочей недели, середина октября, соответственно, середина осени практически, так и до зимы близко, и до Нового года, но главное, до дня рождения рекорда в Самаре. Но если о зиме, может, вот прям мысли в голове прям конкретно постоянно не крутится, температура на улице как-то не располагает, то о празднике нашим думаем постоянно. Но мы тебе напоминаем о нем постоянно. Наша команда точно готовится, а тебя требуется только быть там. Последняя информация по билетам такая, столиков свободных нет. Да и билеты по 1500 рублей уже несколько раз заканчивались. Это правда. Предполагалось, что заблаговременно будут покупаться в таком спокойном режиме, и потом, конечно же, ближе к делу цена поменяется. Но режим беспокойный установлен. В итоге такой он получился. Мы не против, билеты добавляются по 1500 рублей, опять-таки, но когда-то они все-таки закончатся и новые не появятся, будут только подороже, ближе к дате, естественно. 20 ноября, вот она дата, встречаемся в ивент-холле «Сигнал», это пятница, с 9 вечера до глубокой ночи, яркие хиты за всю историю, первые танцевальные темы наших дней в сетах наших резидентов из Питера, Фила и Жана, запрещено для детей. Билеты у билетных операторов, ссылка на всякий случай размещена в телеге Макси и ВК в закрепах, ну и иногда в эфире тоже. Дарим. Но подробности чуть-чуть попозже. Пока что хватит с тебя слов. Переходим к музыке. Том Боксер впереди. Услышим Дивак, Slow Down. Также новинку от

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, такие вот советы от астрологов. Овны, отличный день, чтобы заняться личным бюджетом. Пересмотрите расходы, найдете где сэкономить. Тельцы, день принесет яркие инсайты. Записывайте все идеи, даже если они кажутся безумными. Близнецы, фокусируйтесь на мелких деталях в работе. Именно в них сегодня кроется ваш главный успех. Раки, звезды советуют обновить пространство вокруг. Перестановка в доме, да, или на столе рабочем прибавит сил. Львы, удачный момент для компромиссов. Сегодня мягкость и доброе слово откроют любые двери. Девы, займитесь тем, что долго откладывают. Хватит копить дела, пришло время действовать. Весы, устройте день тишины, минимизируйте общение в соцсетях и побудьте наедине со своими мыслями. Скорпионы, ваша энергия бьет ключом, направьте ее на физическую активность. Стрельцы, внимательно слушайте, что говорят вокруг. Случайно услышанная фраза натолкнет на верное решение. Козероги, отличный день для кулинарных экспериментов или смены привычного маршрута. Выбирайте. Водолеи, окружающие будут часто просить вашего совета, поделитесь опытом. Рыбы, опирайтесь только на логику. Эмоции сегодня плохие. Плохой советчик. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

этот трек может прозвучать на дне рождения Самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

Рекорд in the mix. Она на месте. Я имею в виду наша разминка. Первая мегутренняя игрушка. Кофейни Мозаик Кофинти тоже на месте и ждут тебя. Борис-то, конечно, еще, наверное, не на месте. Еще не открылись. Но мы пока разыграем. Пока ты решишь, что там заказать себе. Ты можешь заказать абсолютно любой кофе. И не только ты. Приглашение на двоих. Сразу троим двойное приглашение задарю. Сейчас ставлю 15-секундную подборку из треков. Нужно пересчитать, отправить количество в личку в телеге либо в личку ВК. Считаем.

0: Все-таки мне хочется как-нибудь варианты не давать, посмотреть, что ты пришлешь, когда я варианты не предлагаю. Ну, что многие не считают, просто варианты ждут. Но не сегодня, не сегодня. Даю вариант. 5 или 7 треков тут было. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нашем прям-канале, внизу, в ленте, в углу. Либо в личку группы ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Еще немного цифр, чисел. В данный момент около 10 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня до 21 и малооблачно. Ну и имена. Ну, во-первых, имена победителя озвучу чуть позже. А прямо сейчас имена тех, кто с нами в ближайшие минуты. Мао Пи, новинка, крем-сода. Также здесь и Кальвин Харрис.
1: Рекорд. Реклама. Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
2: В Амода Випавто новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
1: И это все?
2: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
1: Невероятно! Амода C5 в VIP-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
3: Срок действия акции ограничен.
4: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств. Снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
5: Партнер, моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
6: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
7: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Я Катя, и я покрасила диски в шинснап.рф.
9: ООО «Шинрус», Украина, 120-632-032-729, город Самара.
10: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артика Асти, дискотека «Авария», «Винтаж», «Моя Мишель», «Джонни», «Марии Краймбрери», «Зиверт». И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
11: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
12: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. РН 114-631-239-90. Информация о организации и правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
13: Реклама в Самаре 212-99-90.
14: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения.

In the mix. Пришло время с огромным удовольствием отдать приз. Ну, мы всегда с огромным удовольствием отдаем бонусы. Вот сейчас кофейные. Отдаем, ну и удовольствие, надеюсь, те, кто их получит, тоже, собственно, испытает. Так, ранее ставил 15-секундную подборку из треков, надо было их пересчитать, отправить в количество. Нам было 7 штук, и семерку вовремя отправили у нас Тимофей Пастухов, Руслан Иванов и Илья Косин. Парни, я вас поздравляю, Тимофей, Руслан, Илья. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Инти». На абсолютно любой, да, кофе, в любую из кофейн можно отправиться в любое время. И с любым человеком выбирайте, выбирайте кофе и наслаждайтесь. А мы наслаждаемся отличной музыкой и ждем следующей игрушки. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 8%, и она остается ниже эпидпорога на 36,5%. Что касается ковида, то тут снижение наблюдается на 25%, сообщает Роспотребнадзор. За январь-сентябрь 2022 года Самарскую область посетили 1 200 000 туристов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитие отрасли обсудили на оперативном совещании. До 1 декабря профильное министерство совместно с муниципалитетами должно определить приоритетные туристические территории и подготовить для каждой перечень проектов. Улица рядом со стадионом «Самаря-Арена» может получить название в честь футбольного клуба «Крылья Советов». Власти предлагают переименовать первую аллею. Проект постановления опубликован на сайте мэрии. Сейчас проходит экспертизу. Больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» 24/7. Постим самое важное, срочное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: Русский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Вот что приятнее самому взять, купить билет на день рождения рекорда, отправиться на наше мероприятие или выиграть на рекорде. Ну, так или иначе, можно испытать и так удовольствие, и выиграть, и купить, и большой компании туда отправиться. Мы отмечаем день рождения 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Приезжает Жан и Фил, отыграет лучшие хиты за 22 года. С 9 вечера до глубокой ночи ностальгируем, вспоминаем, танцуем, общаемся, сидим, я не знаю, столики вон закончились, значит, сидеть кто-то, возможно, будет. Ну, либо попытается, да, и не усидит в итоге на месте однозначно. В общем, будет круто, мероприятие запрещено для детей. Билеты у всех билетных операторов пока по 1500 рублей. Ссылочка, если что, есть в Максе, в телеге, ВК, в закрепленных записях. Ну, а разыгрываем мы вот как. Помимо крутой музыки у нас еще много шуток дедушки. Мы ставим первую часть панча, а твоя задача продолжить. И нам надо продолжить прям вот со 100% попаданием, со 100% точностью. Давай послушаем шутку.
2: У меня нет целей в жизни.
1: И что же дальше? Пиши продолжение в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Жду 22-го по счету, нам жду 22 года. И задарю с удовольствием 2 билета.
3: Спонсор программы ООО «Валдай и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Погода.
1: 10 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня у нас малооблачно и до 21. Дальше ждем, кстати, по поводу дня рождения, да, музыки за 22 года. Ждем классика нашего Армина Ван Бюрена с классикой, но в новом виде, только с Miracle.
2: Реклама. Время делать выбор.
5: Больше пространства Stenet T4L.
2: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
5: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46.
2: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Я Маша, и я храню шины до следующего сезона. Шинснап.рф.
10: ООО «Шинрос». УКРН 120-630-0032-729. Город Самара.
11: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
12: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
13: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
14: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
15: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УКРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
16: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербу. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
17: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
18: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» – 240-60-60.
19: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
20: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Реклама в Самаре. 212-99-90.
22: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 20 ноября мы отмечаем день рождения, 22 года, и приезжает Фил и Жан из Питера, будут нас поздравлять, будут тебя поздравлять, самое главное, и для тебя будут играть самую крутую музыку 20 ноября с 9 вечера и до глубокой ночи. Вместе проводим время, круто проводим время на Лесной, ивент-холл, сигнал. Приходи. Мероприятие запрещено для детей. Билеты в продаже по 1500 рублей у билетных операторов. И ссылочка есть на них, если что, в Макс в телеге ВК в закрепленных записях. Ну и можно еще их выиграть. Это, конечно, не вот тебе каждый час, да и желающих очень много, но тем не менее. Тем более розыгрыш такой шуточный, участный. Мы ставим одну из шуток дедушки, часть ее, и нужно продолжить со 100% точностью. Ну, давай послушаем. Мы сегодня слушали про человека, у которого нет цели, шутейку. Вот как она звучит.
2: У меня нет целей в жизни. Я бестселлер.
1: Ну, многие ответили верно. На самом деле, вовремя только это сделала София Трифонова. София, я тебя поздравляю и дарю 2 билета. Выбирай, с кем пойдешь, в чем пойдешь. И, собственно, приходи. Приходите, да, потому что приглашение на 2. 20 ноября ждем каждого. Будет круто, здорово. Ну, если ты придешь, будет круто, здорово, по-любому.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро! Еще один мегаутренний час начинается. Он очень-очень насыщен, конечно же. Будет две знаковые рубрики, которые с нами много-много-много лет. Уже это в тему того, что нам 22 года исполняется, мы отмечаем в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. Мероприятие запрещено для детей. Но об этом и так вот только что недавно говорили. Чуть попозже еще поговорим. И будем говорить, пока этот день не наступит. Этот вечер, напомню, с 9 вечера до глубокой ночи наше мероприятие. В этом части вот две рубрики, которые с нами, ну, может быть, не 22 года, но почти. Особенно рубрика «Засада». Сейчас она еще каждый час выходит. Ты сообщаешь, где патрули ДПС, сложности на дорогах каких-то. Пиши в телеге Макси под постами «Засада». Читай, что другие пишут. В том числе и мы там пишем, да. Дублируем то, что в личку приходит. В личку тоже можем писать. И телеграм-канал, и группы ВК. Рубрика «Трэш-пати» помоложе рубрика, но как бы уже молодость не особо видна, потому что я тоже много лет. Слушаем неформатные треки. Очень много их, этих треков мы переслушали. Еще плюс один совсем скоро. Ну а по форматным топик дальше.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, такие вот советы от астрологов. Овны, отличный день, чтобы заняться личным бюджетом. Пересмотрите расходы, найдете где сэкономить. Тельцы, день принесет яркие инсайты, записывайте все идеи, даже если они кажутся безумными. Близнецы, фокусируйтесь на мелких деталях в работе, именно в них сегодня кроется ваш главный успех. Раки, звезды советуют обновить пространство вокруг, перестановка в доме, да, или на столе рабочем прибавит сил. Львы, удачный момент для компромиссов, сегодня мягкость и доброе слово откроют любые двери. Девы, займитесь тем, что долго откладывается. Или хватит копить дела, пришло время действовать. Весы, устройте день тишины, минимизируйте общение в соцсетях и побудьте наедине со своими мыслями. Скорпионы, ваша энергия бьет ключом, направьте ее на физическую активность. Стрельцы, внимательно слушайте, что говорят вокруг. Случайно услышанная фраза натолкнет на верное решение. Козероги, отличный день для кулинарных экспериментов или смены привычного маршрута. Выбирайте. Водолеи, окружающие будут часто просить вашего совета, поделитесь опытом. Рыбы, опирайтесь только на логику. Эмоции сегодня плохие. Плохой советчик. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, и читай твои сообщения, которые приходят от засады. Каждый час озвучиваем свежие данные, которые имеются, если имеются. Я напомню, посты засады публикуем в телеге и в Максе, в наших каналах Радио Рекорд Самара, в комментариях пиши, мы там тоже пишем, дублируем то, что приходит, например, в личку телеги, в личку ВК, тоже как вариант, можно сюда писать. Ну и ты, собственно, в телеге в Максе читай в комментариях, что пишешь, актуализируй, что-то актуальное, что-то неактуальное, если знаешь, да, есть возможность написать, сообщай. Ну, в общем, в эфире тоже, конечно, озвучиваем все. Напомню, каждый час. Народная башня в обе стороны. Аэропортовская, Краснопресненская. Далее на промышленности переструктурные, на Гудке. Далее Димитрово, Шептово, если ехать к Тополям. Ну, к улице Тополей. Самарская, Вилоновская. Тоже сообщение. Первое безымянное кольцо. И пост моя. Такие данные. Будьте аккуратны, соблюдай ПДД и сообщай.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице 11 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня до 21. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Скоро будет 6 баллов. То есть это не то, чтобы все прям разгружено и все круто, здорово. Южное шоссе 20 минут едет от поста до Заводского шоссе. На Московском шоссе относительно спокойно, свободно, но от Революционной до Луначарского стоим. На Масленниково, стороны Москвы до Новосадовой. На Новосадовой с переменным успехом, но тоже в целом не, все, не капитально что-то там стоит. Затор, конечно, имеется. Аврора, страны Антошки, дом Аристореза, плотное движение. Советская армия от промышленности и дом Аристореза. Нововокзальный между Москвой и Новосадовой. Кстати, Старзагор и Нововокзальный открыли на всякий случай. И это прекрасно, когда не все знают, что там открыто. Все свободно, вообще прекрасно. Красота. Так, ну теперь все узнали. Вот. Ну и в телеге Макс, естественно, мы еще вчера сообщили. Так, на Кирова от Старзагоры до Карла Маркса есть небольшие проблемы. Ну и в принципе, все, наверное, да. Ну, на вокзале между Москвой и Новосадовой я сказал, вот, единственное, что там 15 минут придется постоять. Ракита от станки грузовых машин до Карла Маркса, Соколова от Лесной до Новосадовой. Такие вот дела, ну, 5 минут на самом деле много. Ждем Медузу, Don't Wanna Go Home и шведскую Хаус Мафию.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Новый официальный дилер марки «Москвич» на Новоурицкой 22. Дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 миллиона 890 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки уже сегодня. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95745.
6: Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит под «Аутобанк», «Пауза», «Комбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Обычный день, если ты не в «Супре».
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
10: Новая Самара.
9: 340-0505.
11: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
12: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
13: Я Настя. И делаю шиномонтаж в шинснаб.рф.
14: ООО «Шинрос». УГРН 120-630-2030-2829. Город Самар. Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:28 на часах. О некоторых новостях. В Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. О нем было объявлено еще в половине второго ночи. Пока информации об отбое не было. В Самарском аэропорту задерживаются 13 рейсов. Один отменен. Крумыч был закрыт из-за беспилотной опасности. Сейчас ограничения сняли. Аэрофлот и Победа корректируют расписание рейсов из-за ограничений в московских аэропортах и в Поволжье. Акрон обыграл Локомотив по результатам серии пенальти. Игра состоялась в Москве в рамках 4-го тура Кубка России. Основной матч завершился счетом 1-1 и далее по пенальти 1-3. Больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что в моде в этом сезоне?
5: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
4: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
5: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
4: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
5: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
4: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
5: Срочно надо брать!
6: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте Амода.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8 часов и 41 минута. И прямо сейчас послушаем еще один неформат какой-то. Но сегодня точно не формат будет. Хотя в рубрике трэш-пати можем поставить все что угодно. Здесь какие-то эдакие композиции. Естественно, в основном неформатные и частенько режущие слух. Но иногда приятные на слух, качественно сделанные, но с приколами, с какими-то, да, приколюхами. И иногда, да, иногда бывают даже прям околоформатные. Чуть ли не диджею Филу в суперчарт на первое место надо отправлять. При том, что одна и та же композиция вот звучит, все слушают одну и ту же тему, а реакция у всех разная. И это круто, это здорово, прекрасно. И я жду твоей реакции, конечно же. Пиши, даже негативное, даже равнодушие, если, что это такое. Все равно пиши. Это тоже как бы и мнение, и реакция. Потому что действительно разные композиции каждый день звучат. Мы стараемся как-то разнообразить эту рубрику. Бывают, конечно, какие-то направления такие отдельные, более популярные. Но сегодня не знаю, как ты отнесешься к этой теме. Вот сейчас я предлагаю, если ты сейчас едешь только на работу, да, или уже если только собираешься на работу дома, то предлагаю начать рабочий день прямо сейчас. Вот прямо сейчас будем слушать тему. Пиши, комментируй. Тема короткая, поэтому определяйся со своими мыслями, а я определюсь с вопросом. Потому что иногда бывает спросить не о чем, а тут можно о чем угодно спрашивать, даже глаза разбегаются. Да, в общем, пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно куда, что думаешь, что ощущаешь. Просто смайлики, просто нравится, не нравится. Как угодно. Поехали, трэш-пати. Уже здесь.

0: это, к счастью или нет, даже не знаю. Пишет другой Алексей, тут здесь несколько Алексеев. Так, это Андрей прочитал, это Алексей тоже. Честно говоря, это Жиза, пишет вот Андрей другой уже. Так, прекрасная композиция, спасибо, что настроили на работу еще до начала рабочего дня. Здесь от Костика, и смеющихся смайликов очень-очень много, а есть еще вот где вот типа крыша слетает, да, тоже палец вверх, вот здесь вот смотрю. Так, ну, если разобраться, это есть у всех у нас. Что, видимо, все, что перечислялось в этой композиции. Так, ну, позитивно вы отнеслись. Тот момент, когда песню поняли только менеджеры по продажам. Александр пишет, это чего это вообще? Просто менеджер по продажам. Как-то так. Ну, и вот очень многие офисные работники, да, офисные работники — это не только менеджер по продажам. Я раскрою тебе страшную тайну. Обычные такие офисные бесящие термины, которые вот... Но здесь далеко еще не все перечислено. На самом деле, ждем продолжения. А пока вопрос по тексту. Итак, внимание, вопрос. Вот я говорю, глаза разбегаются. Скажи, пожалуйста, какой коллектив был этой композиции? Давай так, простенько все будет. Какой коллектив в этой песне был? Дружный либо творческий? Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. 40-й по счету получает пару билетов в кино. Итак, какой коллектив был в этой композиции, судя по тексту? Дружный либо творческий? Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты в ТГ, либо в личные сообщения группы ВК. Пиши.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, на улице что поменялось? Теплее не стало, да, плюс, стало 13 градусов по данным Яндекс.Погоды, непременной облачности 21. По данным сервиса Яндекс.Карты у нас загрузка дорог оценивается сейчас на 6 баллов, движение затруднено, и ближайший час таким вот, и оно затруднительным останется. Юшка в город тормозит, минут 20-25 занимает проезд до промышленности, собственно. Авроры еще от аэродромной до Гагарина, даже до Дыбенко, вот так, плотничком на Москве от Революционной до Масленникова, также от Советской Армии до Авроры и от самолета до Нововокзальной. Стандартные места, как и на Новосадовой перед Советской Армией, где-то до Оврага, ну, плотное движение. На Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой проблемы, от Фадеева до Старозагора, на Кирова от Старозагора до Карла Маркса, Димитрова перед Москвой с двух сторон, Алматинка от Москвы до Карла Маркса, Ракита также от Москвы и до проспекта Карла Маркса, имей это в виду. Советская Армия еще стоит отметить, от Марии Старес до Дыбенко 10-15 минут занимает проезд, и промышленность от Партизанской до Авроры. Далее топик, новиночка, послушаем скоро-скоро, и Кайга с классикой.
1: Реклама. Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте nashtofedom.rf не является публичной офертой.

0: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Я Оля и делаю шиномонтаж в шиноснаб.рф.
2: ООО «Шинрос», Украинство, 26-30-2-0-3.

0: 22-729, город Самара.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
3: В Чеснок на Авроре 110.
2: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
3: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
2: Подробности у администратора.
4: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
0: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, 8.57 и итоги рубрики Трэш-пати, где мы сегодня слушали прекрасную, замечательную композицию про такой же, наверное, прекрасный, замечательный, дружный коллектив. Кстати, вопрос был по тексту, какой коллектив там упоминался, дружный либо творческий. Ну, все, естественно, внимательно слышали, слушали и правильно ответили. Вот если бы я, кстати, спросил что-то, как что означает один из терминов, который упоминался в данной композиции, тут было бы сложнее, мне кажется, однозначно. Короче, если ты пропустил рубрику Трэш-пати, не понимаешь, о чем я говорю, все уже опубликовано у Макси в телеге и в ВК. Ну, вообще, в принципе, все композиции по хэштегу Трэш-пати можно найти. Дружный коллектив, все ответили верно. Вовремя это сделал у нас Юра. Последние цифры номера мобильника 0089. 0089. Юр, поздравляю. Фамилию пока не знаю. Два билета в кино тебе отдаю. Остальные не грустим, ждем другие розыгрыши. И проводим это утро и весь день, конечно же, в компании Рекорда.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

какая-то такая офисная, даже не офисная, рабочая тема. Ну, до этого в рубрике «Дружпати» какие-то офисные термины звучали в большом количестве. Ну и сейчас тоже про работу. Про работу такая вот новость. За привычку носить ручки и бумагу с работы можно нарваться на дело, предупреждают юристы. При стоимости до 2500 рублей речь может идти об административной ответственности, штрафе или аресте до 15 суток. Если сумма выше, последствия уже могут быть уголовными. Я не знаю, мне нравится, когда юристы вот ни с того, ни с сего о чем-то начинают предупреждать. Возможно, они что-то знают, не знаю. Но зато они подкидывают мысли, о чем с тобой поболтать. Давай сегодня ты расскажешь, что с работы красуется у вас дома. Вот что с работы красуется у вас дома. Пишите в телеге, в Максе, в комментариях, под постами. Да, не бойтесь ничего. Но если вдруг хочется остаться инкогнито, то пиши в личку телеги, в личку ВК. Я все равно это почитаю в эфире. Ну, скажу, что анонимно. Итак, что с работы красуется у вас дома? Рассказывай. Я тоже расскажу. Чуть попозже. Пока расскажу про плейлист. Наш Бауса Магнетик впереди. Начальство примкнуло к приемнику.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Такие вот советы от астрологов. Овны, отличный день, чтобы заняться личным бюджетом. Пересмотрите расходы, найдете, где сэкономить. Тельцы. День принесет яркие инсайты. Записывайте все идеи, даже если они кажутся безумными. Близнецы. Фокусируйтесь на мелких деталях в работе. Именно в них сегодня кроется ваш главный успех. Раки. Звезды советуют обновить пространство вокруг. Перестановка в доме, да, или на столе рабочем прибавит сил. Львы. Удачный момент для компромиссов. Сегодня мягкость и доброе слово откроют любые двери. Девы. Займитесь тем, что долго откладывается. Или хватит копить дела, пришло время действовать. Весы. Устройте день тишины, минимизируйте общение в соцсетях и побудьте наедине со своими мыслями. Скорпионы, ваша энергия бьет ключом, направьте ее на физическую активность. Стрельцы, внимательно слушайте, что говорят вокруг. Случайно услышанная фраза натолкнет на верное решение. Козероги, отличный день для кулинарных экспериментов или смены привычного маршрута. Выбирайте. Водолеи. Окружающие будут часто просить вашего совета, поделитесь опытом. Рыбы, опирайтесь только на логику. Эмоции сегодня плохие. Плохой советчик. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:17. Самаре, сегодня ты рассказываешь, даже я бы сказал, признаешься, что с работы красуется у тебя дома. Ну, конечно, кто-то пишет, многие пишут в личку, да, чтобы, может, не палиться, может, просто удобнее. Да, пиши в личку в группы ВК, либо в личку телеграм-канала, ну, а можно прямо под постами с опросом в телеграм-канале, в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Флаг организации, вот от Артема сообщение. Запасная спецодежда, написал нам Сергей. Я, когда работала на заправке, постоянно крема, мыло, туалетка, все, вся съедобная просрочка. Да, ну, видимо, домой отправлялась. В общем, все, кроме бензина, написала нам Оксана. Так, еще. Так, профессиональный поварской нож. Вот здесь вот. Ну, давай без подписи, да, бличку человек написал. Нам, так, старый системный блок. Вот, от Ильи такой комментарий. Что еще? Ну, как-то оказалось, да, случайно, видимо, да? Пачка бумаги для принтера А4. Тоже давай без подписи. А у меня дома красуется идеальная плитка у ванной. Вот такие дела. Рассказываю, почитаю еще чуть позже.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Также почитаю твои сообщения о засадах. Каждый час, напомню, озвучиваем то, что ты пишешь. Где патрули ДПС, какие-то проблемы на дорогах. Рассказываю тоже в телеге в Максе под постами засада. Ну и в личку телеги, в личку ВК можно писать. Пока официальные такие данные о погоде. 14 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погода, днем 21, переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 5 баллов. Движение плотное, ну и плотнее всего сейчас обстановка на Южном шоссе. 20 минут едем от поста до улицы Промышленности. Также проблемы на Промышленности от Партизанской до Авроры минут 10. На Новом вокзале от Москвы до Новосадовой минут 10. По Москве относительно свободно. Ну, в центр перед Луначарского проблемы есть. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На Новосадовой тоже относительно свободно. Так, что еще стоит отметить? Димитрову улицу перед Демократической. С двух сторон пробка у нас. На 22-го партиезда от Гагарина до Заводского. На Ракитовском шоссе от Московского шоссе до Карла Маркса. Алматинка сейчас выглядит более привлекательной. Возвращаемся к привлекательной, крутой музыке. Иман Бек. Дальше у нас с одной из недавних работ, новиночек. Ну и тоже свежак Кима Саундс. Rise Slow. Скоро-скоро.
0: Реклама. Время делать выбор.
2: Больше пространства Stenet T4L.
0: Или больше технологий и комфорта Stenet T7.
2: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55, и Антонова Овсеенко, 46.
0: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8-846-212-0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
9: Я Дима. Я купил диски в shinsnap.rf.
10: ООО «Шинрус». Украина 120-632-032-729. Город Самара.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Празднуем день рождения Радио.

0: Засада на рекорде.
1: Половина десятого и несколько сообщений о засадах, которые ты присылаешь в личку телеги, в личку ВК и под постами засады оставляешь в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара. Каждый час озвучиваем. Ну, естественно, все прочитать можно в телеге в Максе, да, под упомянутыми постами засады. Мы туда и из лички тоже все дублируем. Постмехзавод, промышленности переструктурные. Была информация актуальна до сих пор. Новосадовая, Перешверника из центра. Максима Горького между Ленинградской и Некрасской. Вот бы направление. Пост Зубчага, Фрунзенский мост, город. Придорожное кольцо страны Утёвской. Вот такие сообщения, такие данные поступили на данный момент. Будь аккуратен, соблюдай ПДД и пиши по возможности.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: 67% жилого фонда Самара подключено к отоплению. Среди также объектов значится 201 школа с теплыми батареями, 228 объектов здравоохранения. В регион поступило 729 тысяч доз вакцины против гриппа. Это 39% от необходимого объема. По данным Минздрава, на 12 октября привиты почти 500 000 человек. Это 22% от плана. В Самаре готовят снегоуборочную технику к сезону. Машины моют, красят, они проходят техосмотр, дефекты устраняют на месте. Также производят специальные смеси для посыпки дорог. В прошлом году техника отработала без сбоев. Больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
3: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступны в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я Пирелли беру в колесо.
12: колесо.ру.
16: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
19: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
20: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
18: Принимается. Тогда с меня маршрут.
21: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
22: Цена действительно на комплектацию Prime.
23: У меня дело выгорело.
24: И сам я выгорел. Это не дело.
25: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
26: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
27: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы? Чанган. Инжиниринг эмоций.
28: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанганавто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
29: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
30: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9 часов и 43 минуты, и праздновать мы будем 20 ноября. Отмечаем 22 года в Самаре. Самарскому рекорду, да, рекорду, ну, понятно, что самарскому, раз Самаре. В Ивенхолле «Сигнал» пройдет наша встреча с тобой на весной с 9 вечера до глубокой ночи. Отжигаем, отдыхаем. Кто-то отжигает, кто-то отдыхает, кто-то и то, и другое делает. Под самые-самые громкие хиты за всю историю первой танцевальной. Конечно же, тема наших дней. Все это в сетах диджея Фила и MC Жана. Так, это кратенько про мероприятие. Оно запрещено, если нет детей. Билеты пока по 1500 у всех билетных операторов. Ссылочка в телеге Макси ВК в закрепленных записях. Так, на самом деле, просто чтобы легче было найти. Вдруг ты в наших соцсетях постоянно, да, ну, чтобы где-то не искать. Ну и в эфире тоже дарим периодически. Ставим одну из шуток дедушке, да, один из панчей, и первую часть мы ставим. А вторую часть ты должен прислать в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки прям в ленте, внизу, в углу, либо в личку группы ВК. Неважно куда, напомню, сообщение все приходит в одно окно в порядке очередности. Становись 22-м по счету и забирай билеты. Но если вдруг будут какие-то сложности, возможно, они сегодня будут, то тогда, ну, среди

0: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
1: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
3: Сейчас в Самаре температура воздуха плюс 15, по данным Яндекс.Погоды, днем 21 градус, и синоптики обещают нам переменную облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, в ближайший час оно таким останется, но проблемы на юшке капитальные. Час едем от поста до промышленности, 1 час. Так, далее, в порядке убывания, 10 минут, на втором месте по продолжительности пробка 10 минут. Час на юшке, час и все же 10 минут на Раките. Останки грузовых машин до Карл Маркса. Да и в принципе в городе особо так пробок-то и нет. Нововокзальный перед Новосадовой, революционный от Подшипниковой до Гаражной немножко тормозит. Ну и в принципе все. Там 5 минутки я перечислять не буду. Давай перечислю лучше тех, кто с нами дальше. Здесь на рекорде Бауса Магнетик послушаем. И дождемся Армина Ван Бюрена.
2: Реклама. Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
4: В Амода Випавто новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
2: И это все?
4: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
2: Невероятно! Амода C5 в Вип-Авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
5: И оферта. Срок действия акции ограничен.
6: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На «Авито-Авто» — да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это «Авито Авто».
9: Сделки заключаются между пользователями «Авито». 12+.
10: Шины

0: Империал больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал фитнес – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
1: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
2: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
3: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОРН 114-631-239-90. Информация о организации, правилах розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
4: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Так, интересно. Подводим итоги розыгрыша билетов на день рождения рекорда. Отмечаем 20 ноября. 22 года нам. Отмечаем 20 ноября. Ничего не припутаю. Не 22-го, да? Потому что 22 года. Не октября, а ноября. 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». Приезжают Фил и Жан из Питера. Отыграют лучшие хиты за 22 года. Мероприятие запрещено для детей. Билеты в продаже пока по 1500. У билетных операторов у всех. Ну и на всякий случай ссылочка есть в телеге, в Макси, ВК, в закрепленных записях. Ну и в эфире разыгрываем. Мы ставим первую часть шутки дедушки, у нас очень много панчей. Нужно продолжить со 100% точностью. Про злопамятного человека слушали шутейку. Тут, конечно, кто в лес, кто по дрова. Так, давай послушаем, как это звучит.
2: Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.
1: Но, тем не менее, есть и правильные ответы, которые приходят. Вы, конечно, молодцы, те, кто правильно ответил. Но вас немного. Ну и самым быстрым, кто верно ответил, у нас становится... Так, Владимир. Владимир, пока фамилию не знаю. Последние цифры номера мобильника 2387. 2387. Вова, поздравляю! Билеты твои. Да, иногда кажется, что проще купить билет, чем выиграть. Ну, возможно, невозможно, точно. Но, тем не менее, розыгрыш продолжается, и купить можно, и выиграть потом. Большой дружной компании отправится на день рождения рекорда 20 ноября. Будет круто, в Ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Хоромах своих! Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

10 часов в Самаре. Тут ученые выяснили, каким должно быть идеальное утро. Прям расписали все по пунктам. Ну давай вот прям это озвучу. Немножечко формула идеального утра. По их расчетам нужно 8 часов сна. Ну, так, ничего нового пока. Проснуться в 6 часов 44 минуты. Утром, естественно, да. Еще 20 минут, 28 минут поваляться в постели. Не 27, 28. Встать с нее в 7 часов 12 минут. Ровно 21 минуту позаниматься спортом. Затем 10 минут провести в душе. И 18 минут за завтраком. Но потом, видимо, написать всю эту ерунду и отправить новостные ленты. Но понятное дело, что все короче. Идеальное утро — это встал, включил рекорд. Все. Мега утро здесь, я, Сергей Шевченко, приветствую тебя. И дальше, почитаю твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь, что у тебя с работы красуется дома. Признавайся в телеге, в Максе, под постами, в комментариях. Ну, конечно, многие в личку пишут тут, ну, как-то, чтобы инкогнито остаться. Почитаю информацию о засадах, где патрули ДПС, сложности на дорогах. По музыке мы услышаем Уоррены и Лори, новинку.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Такие вот советы от астрологов. Овны, отличный день, чтобы заняться личным бюджетом. Пересмотрите расходы, найдете, где сэкономить. Тельцы. День принесет яркие инсайты. Записывайте все идеи, даже если они кажутся безумными. Близнецы. Фокусируйтесь на мелких деталях в работе. Именно в них сегодня кроется ваш главный успех. Раки. Звезды советуют обновить пространство вокруг. Перестановка в доме, да, или на столе рабочем прибавит сил. Львы. Удачный момент для компромиссов. Сегодня мягкость и доброе слово откроют любые двери. Девы. Займитесь тем, что долго откладывают. Или хватит копить дела, пришло время действовать. Весы. Устройте день тишины, минимизируйте общение в соцсетях и побудьте наедине со своими мыслями. Скорпионы, ваша энергия бьет ключом, направьте ее на физическую активность. Стрельцы, внимательно слушайте, что говорят вокруг. Случайно услышанная фраза натолкнет на верное решение. Козероги, отличный день для кулинарных экспериментов или смены привычного маршрута. Выбирайте. Водолеи. Окружающие будут часто просить вашего совета, поделитесь опытом. Рыбы, опирайтесь только на логику. Эмоции сегодня плохой советчик. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК. Радио

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, 10:15. Читай твои сообщения. Что у тебя с работы красуется дома? Разные ответы. Расшатанные нервы. Вот Марина написала. Ну, Марина, они не дома у тебя. Наверное, всегда с тобой. Ну, наверное, да, все-таки. Так, еще ответы. Многие в личку пишут, конечно. В личку телеграм-канала можно писать. В личку ВК. Так, ну, желательно, конечно, под постами. Так, обновляется все, конечно, долго. А лишний вес вот здесь вот. Работаю в кондитерской, то без подписи. Давай тоже останется сообщение. Еще история. Огромный фикус. В офисе он чах, а у меня дом превратился в трехметрового монстра. Светлана пишет нам. Так, удобное офисное кресло. Списали на работе, теперь сижу дома как король. Два огромных монитора. Два даже огромных монитора. Слушай, ну круто. Круто, здорово. А, ну, здесь вот продолжение. Забрал у сисадминов при обновлении техники. Что так можно было? Нормально. Так, ну еще что? Ну вот это вот, конечно, не могу не озвучить такое сообщение. Самое ценное с работы — это моя жена. Познакомились 5 лет назад. Это круто. Так, а Дмитрий сообщение, как зовут жену, не уточняет. Плед флисовый кириешки, подарок на Новый год. Это вот от Нины. Общаемся дальше на связи в телеге в Максе ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 16, по данным Яндекс Погоды, днем около 21 градуса и переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, количество пробок, заторов за полчаса уменьшилось. Ну, собственно, загрузка, да, была 5 баллов, сейчас 4. Юшка у нас по-прежнему стоит, как-то выделяется. Среди всех больше часа едем от Уральской улицы до промышленности. Больше часа. Лучше объехать. Лучше объехать. Через центр города, может быть, даже быстрее получится. А в городе вообще практически ничего нет. Ну, промышленности от Партизанской до Авроры, тут, понятно, 15 минут. На вокзале от Москвы до Нового Садовой 10 минут. И... в принципе, все. Кстати, о том, где какие сложности, может быть, необычные пробки, необычные заторы, ДТПшки, неработающие светофоры, где патрули ДПС, ты тоже рассказываешь в телеге в Максе под постами засада, либо в личку телеги, в личку ВК, мы все это озвучиваем в эфире каждый час. Вот скоро почитаю.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Эй, Рональдо, скажи мне сю-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне сю-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Bell GX50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Bell GX50+. От 1 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8 846 97 97 30. Не оферта.
2: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7 846 255 08 30.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Засада на рекорде.
1: 10:27, и я читаю твои сообщения о засадах, которые поступают, которые поступили вот недавно после деловых линий на Демократической. Такая информация: Фрунзенский мост в сторону города, амбар в обе стороны, завод Тарасова из города, посмехзавод. Что еще? На промышленности... Так, переструктурный, ну здесь, да, энное количество минут назад сообщение поступило, может быть, уже и не совсем актуально. Так, а обновим, еще были сообщения, я напомню, в телеге в Максе можно и нужно писать под постами засада, ну, если что, в личку телеги, в личку УК, мы в любом случае все это в информ-каналы дублируем, чтобы все могли все посмотреть и прочитать. Выезд Кирова, вот от Марго сообщение, физкультурный перед Воронежской в город. Спасибо за информацию. Будь аккуратен, соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд новости.
1: В Самарской области 8 часов. Сегодня продлился режим беспилотной опасности. Ранее уже объявлено об отбое. В аэропорту Курумыч тоже сняли ограничения. Сейчас задерживается 14 рейсов, один отменен. 21 муниципалитет Самарской области на 100% подключили к отоплению по всем ключевым категориям. Речь идет о жилых домах, соцсфере и котельных. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго и ЖКХ региона. Всего к 14 октября батареи потеплели в 78% многоквартирных домов. Речь именно о регионе. В Самарской области медицинская сеть подготовлена к росту заболеваемости. Развернуто 736 инфекционных коек, из них 416 для пациентов с ОРВИ и гриппом. Свободно треть, при необходимости в течение трех суток может быть дополнительно развернуто 284 койки. Больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Лента эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
5: В «Ленте».
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно.
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: Казань брал, Астрахань брал.
13: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
14: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
15: Красота-то какая, лепота.
16: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
18: Шапка, носки, еще шапка.
19: Мам, я на 2 дня еду.
18: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте dom.rfbank.ru.
11: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300».
5: Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо поднывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
22: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
23: Празднуем день рождения.

0: вышло. Варианты 4 или 6. Отправляй четверочку, либо шестерочку в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прямо внутри канала, либо в личку группы ВК, Радио Рекорд Самара. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: К этому моменту воздух в Самаре прогрелся до 17, по данным Яндекс.Погоды, днем 21 градус и переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла, местами затруднения. В целом по городу все относительно спокойно, свободно, даже на юшке немножечко все стало проще. Там часовая вообще пробка была сейчас, время проезда где-то около 15-20 минут от поста ГИБДД до Южного моста. Промышленница от Партизанской до Авроры тоже 15-20 минут, 10 минут Нововокзальный занимает от Москвы до Новосадовой, Олимпийская от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе, на Заводском проблемы от Профильной и до 22-го партъезда.
1: Реклама. В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
2: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrikpodom.rf.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9.

0: Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
2: Я Коля, и я купил диски в шинснап.рф.
3: ООО «Шинрос», УГРН 126-32-032-729, город Самара.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения радио.

0: секундную подборку с треков. Надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги, в личку ВК. Так, ну, огромное количество правильных ответов поступило. Я уж не знаю, либо интуиция у вас работает, либо вы до этого как-то считали, ну, что иногда микс повторяется. Либо реально считаете, и все круто у вас выходит. Четыре штуки было замиксовано у нас, и вовремя четверочку прислали у нас далее Дарья Гришина, Никита Муравьев и Глеб Николаев. Даша, Никита, Глеб, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в Мозаику Финси на абсолютно любой кофе. Оставимся в компании Рекорда, проводим день вместе.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
4: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами.
3: Друзья, в этом часе популярите, готовьте приложение, будете помогать нам со Стасом, любовный гороскоп и горячие новости.
2: Да, из интересного самого, там, ребята, профессия мечты появилась у нас. Смотритель пингвинов. Зарплата 230 тысяч в месяц, это в рублях. Но работать в Антарктиде. Такая история. Идеальную вакансию для выгоревших, как заявляется, они разместили. Местный исследовательский центр. Главная задача – считать пингвинов, которые ходят вокруг. Сотрудника ищут на 5 месяцев. Платят 230 тысяч в месяц.
3: Круто.
4: Просто... На 5 месяцев?
2: Да, просто раз, два, три. Ой, сбился. Раз, два.
3: Лям 150 за 5 месяцев.
4: Перелет за их счет?
2: Условия, значит, бесплатное проживание, трансфер, трехразовое питание. То есть вы никуда вообще не потратите. Пингвины ваши деньги не украдут, помимо всего.
3: Ну, звучит неплохо.
4: Откуда вы знаете? Может, там был предыдущий, тоже стоял, считал пингвинов, по-моему, слышь, ты
2: тебя
4: считаешь, что ли?
2: А где человек, который до этого считал?
4: Да, его не нашли, вряд ли. Я не видел миллионера, который такой, ха-ха, я на пингвинах заработал.
3: Надо запросить у организации рекомендательное письмо от предыдущего сотрудника.
4: Нет, там должна быть подпись. Типа, почему пропал, ну, где предыдущий? Он говорит, типа, слушайте, пока он считал пингвинов, он не считал медведей.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это игра для Ани и Стаса. А вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте его прямо сейчас. Какой-то опрос был произведен у населения, и население отвечало. Вот 6 популярных ответов собрали и засунули в эту игру. А ребятам их нужно выбивать. Так что открывайте, помогайте. Вопрос такой: что нужно успеть сделать до Нового года?
2: Убраться!
1: Уборка
2: дома.
1: Сейчас посмотрю, тут не так все просто. Нет такого.
3: Салатики.
1: Салатики. Накрыть стол, давай засчитаем.
3: Ну да, типа
1: да,
3: того.
1: Да.
2: А поставить елку.
1: Да, нарядить елку, все верно, это правильно.
2: А купить подарки.
1: Это самое популярное,
3: так
1: да.
3: Так ты одна и отвечает это дальше. Все,
1: еще что?
2: Ты можешь вставлять.
3: Это я могу, это
2: ну,
3: я знаю.
2: Ну так давай.
3: Ань, не сейчас, давай дождемся вечера. Бахнуть по одной.
1: Да, это самый непопулярный ответ. Он на 6-м месте.
2: Непопулярный.
1: Непопулярный.
2: Это очень хорошо.
1: Но он есть.
3: Украсть елку.
1: Это было
3: уже? Было уже, да.
2: Написать письмо Деду Морозу.
1: Ну, давайте зачтем. Загадать желание. Все-таки есть такое. И самые вы пропустили одно из самых популярных. Одно осталось у вас. Что успевают до Нового года?
3: Похудеть.
1: Не хотят нести с собой в Новый год.
3: А!
2: Долги!
1: Да, все верно. Что нужно успеть сделать до Нового года? Это купить подарки, отдать долги, загадать желание, накрыть стол, нарядить елку и выпить вот такие топ-6 от народа.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Алло, Арсен. Там по поводу трех BMW звонили. М3, М5 и М8 G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен.

0: допустим.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Время делать выбор.
3: Больше пространства Stenet T4L.
2: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
3: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46.
2: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
7: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
8: Партнер моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
9: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
10: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфорт. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте, выбор есть еще пока. И запомните название «Дом ЖК УБКК». Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Рекорд. Дэнс-радио.
16: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 14 октября и прямо сейчас.
2: Он, и сегодня вы узнаете, что ваш любимый человек не столь оригинален в своих идеях, высказываниях или мнениях, как вам казалось.
3: Тельцы сегодня будут с каким-то маниакальным упорством тратить деньги на семью.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку придется раз за разом повторять вам что-то очень важное.
2: Раки, если долго мучиться, что-нибудь получится.
3: Львы, не стесняйтесь сегодня сделать комплимент по представителю противоположного пола или ответить улыбкой на его улыбку.
1: Девы, сегодня вам стоит помнить о том, что вы у себя единственный.
2: Весы, и в сердце растрава и дождик с утра. Откуда же правда такая хандра? Похоже, сегодня про этот день написано.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно поверить в сказку, то, что завтра все будет хорошо.
1: Стрельцы, в этот день звезды советуют вам целиком и полностью полагаться на случай.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек поставит перед собой цель смутить вас во что бы то ни стало.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, где заканчивается дружба и начинается любовь, что может повлиять на ваши с ним отношения.
1: Рыбы, вам же сегодня предстоит сделать очень важный выбор, в котором вам никто не сможет помочь, даже ваш любимый человек. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского не изменилась. Так он ответил на вопрос о призыве Дональда Трампа организовать переговоры двух президентов. По словам представителя Кремля, российская сторона уже неоднократно озвучивала свою позицию, и добавить ему нечего. МВД предложило разрешить резидентам территории опережающего развития нанимать мигрантов без экзаменов по русскому языку, истории и законодательству. Ведомство считает, что это поможет привлечь инвестиции и ускорить развитие регионов. Сейчас в России действует более 90 таких территорий, где создано свыше 140 тысяч рабочих мест. Новые правила въезда трудовых мигрантов, которые должны сработать в 2027, могут отложить минимум на полгода. В Томске предложили переименовать мэра в посадника. Инициативу выдвинули депутаты ЛДПР, заявив, что французское слово «мэр» чуждо русскому языку. Авторы идеи напомнили, что посадниками в Древней Руси называли управляющих городами, а в Новгороде и Пскове их избирали на ВИЧе. Теперь предложение предстоит рассмотреть рабочей группе городской думы. Новые события дня в следующем часе.
2: Дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Хоромах своих. Аз есмь царь.
13: Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита.
14: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Дорогой, а что это ты напеваешь?
19: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
20: О, нам давно нужна зимняя резина.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
22: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Прямо посередине недели.
2: Пассажиры вывели из самолета за то, что он согласился поменяться местами, а потом передумал. Дело в том, что действительно пара, летели они из Колумбии в США. К Сантьяго подошли мужчина и женщина, попросили его поменяться местами, чтобы просто они сидели вместе. Он согласился, но когда дошел, куда ему нужно было сесть, увидел предложенное кресло, передумал, потому что ну, там было меньше места, было тесно.
3: Наплевано.
2: В общем, он вернулся и сказал, что, ребятки, я как бы не очень готов. Переобулся, так сказать. Совершенно нормальная история. Но при всем при этом у них завязался спор, и вмешались сотрудники авиакомпании, которые приняли решение удалить с рейса именно человечка, который согласился, а потом отказался.
4: Это странно уже.
3: Все потому, что на самолете нельзя перебываться.
4: Ну да, я вот всегда прошу место у окна, сажусь у окна. Пару раз было, подходили, говорили, у меня ребенок, можно он посмотреть за окно? Я говорю, нет, это мое место. Это абсолютно нормально. Я хотел у окна, я сижу у окна. Попросите для ребенка место у окна.
2: Возможно, ты вообще при регистрации доплачивал за это место
4: Возможно, но я попросил это место. Мне так комфортно, я так хочу. Вот и
2: вот
4: все.
2: Для меня просто странно, почему его вывели из самолета, понимаешь?
3: Ну, да. Там суть в том, что он, видимо, начал скандал, то есть ну, ругаться с ними из-за того, что хочет вернуть свое старое место. А они говорят, типа, все, первое слово, дороже второго.
2: Ну, согласись, это странно.
3: В обеих сторонах странно. Ну,
2: странно, что авиакомпания просто приняла позицию, что он виновен, высадила с рейса, дали ему какую-то компенсацию, но он говорит, что я вообще требую объяснений.
3: Я не дал, потому что, возможно, кто-то из проводниц хотел на его место.
4: Там множество, да, причин. Может, он змею с собой принес в самолет.
3: Возможно, они поняли, что у них на один комплект еды меньше.
2: Так не додумывайте, не было всего этого.
3: А откуда ты знаешь?
4: Мы не знаем, что было на самом деле. Просто парня выгнали.
2: Приятный МЧ, переобулся.
4: У меня горячая новость. Победительницу конкурса, народный участковый, задержали за взятку и отправили в СИЗО. 30 лет Екатерине из Тульской области.
2: Я думала, дали.
4: Обещала за 200 тысяч рублей помочь закрыть какое-то дельце. Ну, естественно, этот человек пошел, обратился в полицию. Говорит, а она вот у вас взятки берет. А у нее народное участковое звание. Вот такое вот. Вот так вот.
3: Не, ну она все еще классный была сотрудник. Только это... Чересчур завышенные
4: требования. Вот здесь непонятно, да, народный все-таки участковый, да, от народа человек, народ выбирал.
3: А с народа брать деньги нельзя, ты поняла?
4: Вот сейчас везде эта новость вирусится.
0: На рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 18 по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 21. На дорогах, ну, по крайней мере, общий индекс загрузки пока не меняется. И сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла местами затруднения. Но есть самая крупная пробка и такая достаточно серьезная, внушительная. Тормозит Южное шоссе и улица Авроры. От поста ГИБДД до промышленности ехать будешь чуть больше часа. Тормозит также промышленность от Партизанской до Авроры. Там 10-минутка. Ну и далее по 5-6 минут на новый вокзал от Новосадовой до Московского шоссе в обратном направлении. На Димитрово от Тополей до Демократической, на Полевой

0: Это к Авито Авто.
1: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
2: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артик Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
4: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
5: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. РН 114-631-239-91. Информация о организации, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
6: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на всех войны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
7: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
8: Я Миша, и я покупаю шины в шинснап.рф.
9: ООО «Шинрос», УКРН 120-632-0-32-729, город Самара.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Праздным день рождения радио.

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. И, конечно же, хиты, лучшие хиты наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан приедут к нам на днюху, и ты тоже обязан там быть. Кстати, билеты по 1500 рублей ты можешь приобрести у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и, между прочим, уже 14 октября. Это значит, что остается чуть больше месяца до самой грандиозной тусовки этой осени. День рождения Рекорда в ивент-холле «Сигнал». Отметим вместе с тобой. Естественно, не обойдется без приглашенных гостей. Диджей Фил, МС Жан приедут тебя порадовать классными сетами. Ну, а ты просто обязан там быть. Кстати, пока еще можно приобрести билет всего лишь по 1500 рублей. Или, кстати, ты можешь выиграть их у нас в эфире уже в этом часе. Специально для тебя разыграю пару пригласительных. Но это будет чуть-чуть попозже. Пока расскажу, какая музыка будет нас с тобой сопровождать в эти 60 танцевальных минут. В этом часе послушаем Том Бо.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Я надеюсь, ты не забыл, что Радио Рекорд Самара в этом году отмечает свой 22-й день рождения. Именно по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая вечеринка. А с 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. Специальные сеты от диджея Фила, МС Жана, ну и мероприятие это запрещено для детей. Ты должен быть с нами на этой тусовке. Кстати, можешь купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в Макс в телеге и в ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну, а прямо сейчас я парочку билетов задарю. Всего-то навсего нужно будет продолжить шутку дедушки, которые у нас звучат на рекорде очень-очень много лет. Я поставлю первую часть, ну а ты ее завершаешь. Можешь, если вдруг, конечно же, если ты не раз не слышал, то можешь скреативить, можешь интуитивно что-то добить. Ну, короче, я уверен, что у тебя все это получится. Ну, а чтобы, естественно, выиграть эти билеты, нужно будет правильный ответ написать в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, ну, а кнопка отправки в нижнем углу ленты, это в телеге, естественно, все есть. Итак, давай послушаем с тобой шуточку.
2: У меня идеальная спортивная форма.
1: Вот такая интересная первая часть получилась. Я напоминаю, что тебе нужно продолжить шутку деда и ответить точно так же, как наш дедушка говорит в эфире. Свой вариант пиши в личку телеги или в личные сообщения группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну а самый быстрый получит пару пригласительных на нашу грандиозную тусовку по случаю дня рождения рекорда.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.

0: В Магнит Экстра и Семейный товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло Рольф GT 5W40 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Я Саша и покупаю шины в shinsnap.rf.
2: ООО «Шинрос», Украина, 126-30-0-30-829, город Самара.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
7: Акция «Розыгрыш дома от Asset» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management» и ОРН 114-639-290. Информация о организаторе, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
8: Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Празднуем день рождения Радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой день рождения, да, между прочим, 22 и 20 ноября в Эвент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие, жаркие танцевальные хиты за 22 года. Конечно же, все актуальное и современное в специальных сетах диджея Фила и МС Жана. Мероприятие запрещено для детей, ты просто обязан быть с нами. Кстати, купить билеты можешь по 1500 рублей, ссылка на них есть в Максе в телеге в ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас я подарю парочку. Чуть ранее я просил продолжить панч дедушки, одну из шуток, которые звучат на рекорде уже очень и очень много лет. Я ставил первую часть, ты должен был ее завершить. Вот, собственно говоря, либо интуитивно, либо уж точно, я не знаю, как попал один из победителей, да, которого, имя которого я озвучу. Но прежде давайте послушаем шутку, да, продолжение какое же было.
2: У меня идеальная спортивная форма, только она на мне не застегивается.
1: У меня идеальная спортивная форма, только она на мне не застегивается. Вот такой был правильный ответ. И, честно говоря, ну, многие попали мимо. Вариантов было уйма и от тех, что она не поглажена, между прочим. Вот у меня, кстати, такая история. Но правильно и своевременно, да, написал нам Комиссаров Николай. Ему аплодисменты. Последние цифры мобильного телефона 1245. И ему, собственно, достаются пару пригласительных билетов на нашу грандиозную тусовку. Я напоминаю, что день рождения Радио Рекорд Самара будем отмечать в Эвент-холле «Сигнал» на Лесной 20 ноября. Мы тебя ждем. Мероприятие запрещено для детей.
3: Всем

0: Рекорд. Новости.
1: На оперативном совещании правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заслушал доклады о ходе запуска отопительного сезона. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов держать подключение объектов на личном ежедневном контроле, оперативно реагировать на обращения жителей и своевременно сообщать о возникающих проблемах. По данным, представленным на совещании главой Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Виталием Брижанем, отопительный сезон начался во всех 37 муниципальных образованиях региона. В первую очередь, подача тепла осуществляется в социальные учреждения и на объекты с круглосуточным пребыванием людей. Информацию о фактическом подключении собираются по всем муниципалитетам области и поступают в правительство региона дважды в день. Медицинские учреждения Самарской области переходят на усиленный режим работы из-за сезонного роста заболеваемости. Готовность системы здравоохранения обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко доложил о готовности медицинских организаций области к эпидемическому сезону. Вячеслав Федорищев отметил, что сезонная нагрузка на медицинские организации будет расти. Поэтому все необходимые решения по ресурсам организации работы и резервам власти приняли заблаговременно. На оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию парада памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева. Главная задача – сохранить торжественность и историческое содержание мероприятия, сократив его масштаб с учетом текущей обстановки и существующих угроз. Представленный подход предусматривает уменьшение числа участников с 7,5 тысяч до 500 человек. В этом году предложено провести парад без приглашения расчетов из других регионов и без массового присутствия зрителей. При этом отдельно предусмотрено внимание к ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Совместно с администрацией Самары и силовыми ведомствами проработан порядок действий при возникновении угрозы. Разработана схема эвакуации, определены ближайшие защитные сооружения и помещения подземного пространства. На время проведения парада будет развернут межведомственный штаб безопасности. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара.
0: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Пушка. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Празднуем день рождения радиорекламы.

0: любителей о том, на что стоит обратить внимание. Неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», любимые игрушки-тачки, к примеру, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами, инфосотка, игрушка, где мы выясняем, какие из интересных новостей правдивые, ну и, конечно же, «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города. Ну а еще полезная, важная, интересная информация и многое другое. Все это с 7 до 11, мега-утро на рекорде по будням с Серегой Шевченко для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
2: В Амода Випавто новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
1: И это все?
2: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
1: Невероятно! Амода C5 в VIP-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
3: Не оферта. Срок действия акции ограничен.
4: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
5: Я Никита, и я храню шины до следующего сезона в shinsnap.rf. ООО «Шинрус». Управляемся 2632-0-32-729. Город Самар.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь все еще с вами. Представляете, нашел очень грустную историю в интернете, сейчас с вами поделюсь. Но концовка вас удивит. В общем, кошка перестала наступать на одну лапку и начала сильно хромать. И хозяйка этой кошки поделилась со всеми в интернете, говорит, ну что случилось. Потом они поехали к ветеринару, отдали 5000 рублей, чтобы узнать причину. Причиной, внимание, было, у кошки просто была мокрая лапка, поэтому она не хотела на нее наступать, она таким образом сушила ее. Вот, минус 5000, 5000, представляете, рублей, а можно было обойтись банальной салфеткой, либо полотенцем. Поэтому вот что делает гиперопека. Такой вывод сделал лично я. Ну, бывает, они, животные наши, над нами как-то прикалываются, да, заставляют нас нервничать. Ну, а как с ними иначе? Как их не отвести к ветеринару? Как не узнать, что происходит? Ну, это же роднулечка, она же в сердечке всегда, правильно? У кого так же, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. У меня черепаха, она уснет на 5 часов. Я вообще переживаю, все ли там нормально. По панцирю стучу тихонечко, думаю, ты там, благо, всегда там. Какие у вас домашние животные? Расскажите про своих любимцев лично мне в чате мобильного приложения Рекорда. А я у Матрека в этом часе. Там тем более Don Diablo 9mm. Легендарный Армин Ван Бюрен в этом часе. Tokas Miracle. Anima and Inji, Out of My Body. Робин Шульц, Эмберс. Одни легенды в этом часе, но их будет еще больше. Вот услышите. А начинаем с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Время делать выбор.
2: Больше пространства Stenet T4L.
1: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
2: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова-Овсеенко, 46.
1: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва. 0+.
4: Новый год в руки вверх бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы. Караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
5: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито. И тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На Авито. Категория 12+.
6: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Я Даша. И я покрасила диски в шинснап.рф.
10: ООО «Шинрус». УКРН 126-32-32-728-729. Город Самара.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Латвия не может обложить пошлинами или полностью запретить транзит зерна российского производства через свою территорию, заявил премьер-министр страны. Российское зерно не включено в санкционные списки, а его покупателями выступают стратегические союзники Риги, из-за чего возможные ограничения транзита могут обернуться судебными разбирательствами до 800 миллионов евро. Сбои сервисов Яндекса привели к тому, что мошенники начали рассылать по компаниям фишинговые письма, используя неполадки как уловку, придает ТАСС. К письму аферисты прикрепляют QR-код с просьбой отсканировать его, оплатить фейковую доставку документа о внеплановой проверке или о привлечении к административной ответственности, указать контакты и адрес того, кто доставку получит. Курьеры, не прошедшие тест на знание правил дорожного движения, перейдут в статус «неактивный». Нужно верно ответить на 80% вопросов, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Успешное прохождение сразу засчитается на год вперед. Количество попыток не ограничено. После 3 неудачных тестов система направит на повторное изучение теории, и тест можно будет пройти снова. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com/18+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Эрик Принц. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 22 в Самаре, по данным Яндекс Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 17. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карты, не меняется. 4 балла местами затруднения. Постоишь сейчас на промышленности от Партизанской до Авроры около 15 минут. Сложности на заводском от Кирова до Земица. 5-минутка на приватном от Гвардейской до Арцебушевской, столько же на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, ну и на Авроры от Дебенко до Маристреза, и в обратном направлении сейчас потеряешь по 5 минут. В ближайший час ожидается, что все на этом же уровне и останется. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился, чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже на работе дома за городом. И если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». И

0: гарантии производителя – это Авито Авто.
1: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
7: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас.
8: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
11: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
12: Я Катя, и я покрасила диски в shinsnap.rf.
13: ООО «Шинрус». Украин 120-632-0-32-729. Город Самара.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь все еще с вами. Конечно же, рассказываю что-то интересное, что в мире произошло. И напоминаю, что 13.00 в Петербурге у нас по московскому времени. Если куда-то уже опоздали, то не торопитесь. Если времени еще полно, то отдохните, постойте в тишине, послушайте Радио Рекорд, расслабьтесь немножечко. А я пока вам рассказываю. Оказывается, в магазинах США начали продавать филе лосося, напечатанное на 3D принтере. Да, все, я нигде не ошибся. И, как выяснилось, в нем вообще нет настоящей рыбы. Вот фудтех стартап такой называется Stickholder Foods звучит. Уверяет, что по вкусу, текстуру и питательным свойствам продукт ничем не уступает оригиналу. Но рыбы нет. Действительно, я смотрю сейчас на картинки, и видео здесь, которое есть передо мной, выглядит как настоящий лосось. Я бы перепутал, если честно. Поэтому, знаете, нужно теперь относиться со скептисом ко всем продуктам, которые в магазине находятся. Мало ли, что-то распечатают на 3D принтере. Они вон как входят в обиход. Хотя, если вы поставили 3D принтеры дома, бах, котлетку с пюрешкой тебе напечатали. Кто знает, кому-то бы, может быть, это сэкономило очень много времени. Но я про настоящую картошку, конечно, настоящую котлетку и так далее. Там нужно было заправлять фарш, заправлять картошку. Эх, магия. Ну, вот этот лосось я ему не доверяю. И вам этого же советую. О треках в этом части лучше расскажу, а о чем-то лучшем и позитивном. Фишер, What a Life будет. The Second Voice, Let Me Be, Record Mix. Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Pausa, Magnetic. Начнем с трека Michiko в Record Mix, и вы слушаете...

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд квасим с душой. Рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. Она такая: нам нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
4: Партнер моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
6: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром Нефть Супер» 10 В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
3: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. РН 114-631-239-90». Информация о организации, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
4: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance Radio. Record.

0: Рекорд. Новости.
1: США минувшей ночью вновь не передали разведданные Украине, заявил Владимир Зеленский. 13 октября издание «Политико» сообщило, что Трамп может лишить Украину американских разведданных или надавить на Маска с целью отключения Starlink. Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки, следует из материалов МВД. Аферисты размещают в интернете информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайт внешне похоже на официальный ресурс банка и оставить там заявку. Таким образом, мошенники собирают персональные данные для хищения денег и оформления кредитов. Минпросвещение снизило предельный объем внеурочной деятельности для 10 и 11 классов с 700 до 680 часов за 2 года обучения. Об этом говорится в проекте обновления федеральной образовательной программы среднего общего образования. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Самаре плюс 22, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 17. Посмотрим, что на дорогах происходит в эти минуты. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карты, пока не меняется. Оценивается она на 4 балла местами затруднения. Постоишь на промышленности от Партизанской до Авроры около 15 минут. Самая крупная пробка. Сложности в районе Южного моста улицы Авроры. Также есть небольшие затруднения на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой в обратном направлении. По Московскому шоссе тормозит участок от Ташкентской до Димитрова. Ну и наплевать Молодогвардейской до Арцебушевской. Сейчас пятиминутка. В ближайший час ожидается, что все на этом же уровне и останется. Но я тебе пока напомню о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому случаю 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и, конечно же, самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. К нам приедут диджей Фил и МС Жан специально для тебя, поэтому ты просто обязан быть с нами в этот день. Билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в Телеграме Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
1: Реклама. Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
2: Я Маша, и я храню шины до следующего сезона. Шинснап.рф.
3: Ocean Rose. Украинство 26-32-03.

0: мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите

друзья, это главная танцевальная радиостанция страны. Это Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и вы слушаете, пожалуй, лучшую танцевальную музыку со всего мира, которую мы подобрали для вас специально для нашего эфира. Очень много новинок будет звучать у нас в этом часе. Будем радовать вас также и проверенными хитами. В общем, все как всегда. У нас на Рекорде вообще в этом смысле все стабильно. Сегодня у нас среда, 14 октября, середина недели, с чем я вас и поздравляю. Поэтому давайте уже на позитивных вибрациях дотянем наконец-таки до выходных.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Самара, свет, микрофон, Новый год! С 11 по 31 декабря «Студио 67» превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
8: В этом году «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения, ну и 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». По этому поводу состоится грандиозная тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции «Радио Рекорд» из Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан. Специально для тебя 5 часов музыки, танцев, общения, незабываемых эмоций, поэтому присоединяйся к нам. И, внимание, сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Успей купить, пока цены не поменялись. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия призывает Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России, заявила Мария Захарова о задержании японского журналиста. Попытки Токио задействовать своих корреспондентов для сбора информации с целью подрыва безопасности России вызывают сожаление. Этот инцидент станет дополнительным фактором, омрачающим атмосферу российско-японских связей, отметила дипломат. Отказ российским гимнасткам в визах является намеренной попыткой ослабить команду России, заявил посол в Нидерландах. Он добавил, что Гааге нельзя доверять организации международных турниров. Илон Маск снова лишился статуса триллионера. Его состояние сократилось на 28,5 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций SpaceX. Сейчас оно оценивается в 977 миллиардов 200 миллионов долларов, пишет Forbes. Новые события дня в следующем часе. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет. Счет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Продолжается бабье лето. Очень даже комфортно сейчас находиться на улице. Плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно. И да, плюс 17. На дорогах тоже все очень даже хорошо. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Нововокзале от Новосадовой до Московского шоссе. Это самая крупная пробка. Около 7-8 минут там придется провести. Московское шоссе тормозит от 22-го подъезда до Жигулевской. Там аж 5-минутный затор. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской такая же история. Ну и на Соколово от Лесной до Новосадовой также потеряешь около 5-6 минут. В ближайший час ожидается, что все на этом же уровне и останется. И я хочу тебе напомнить про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация для тебя, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и всего мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара, подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Лугрен 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
6: Я Настя. И делаю шиномонтаж в шинснаб.рф.
4: ООО «Шинрос». Лугрен 120-630-2032-728-129. Город Самар.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и эта неделя замечательна тем, что наконец-то состоится в Москве

воплощение. От загадочных глубин океана до бескрайних галактик. От первозданной силы природы до цивилизации будущего. Наши диджеи и артисты станут проводниками в эти миры, а масштабная сценография, световые инсталляции, спецэффекты и визуальные решения объединят все части истории в единое запоминающееся шоу. Уже в эту, получается, пятницу, 16 октября в Москве, в VK Stadium. Все подробности билета на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. А для Питера у меня тоже хорошие новости, потому что вам не придется ехать в Москву, наши уважаемые петербургские слушатели, чтобы увидеть шоу «Трансмиссия Портал», потому что оно состоится 7 ноября в Питере тоже, в Temple of Dir. Вся информация там же, на radiorecord.ru. Ну и прямо сейчас давайте узнаем, какие треки мы с вами послушаем в этом часе. Вот что будет из самого интересного. All Things Break, Gravity, Record Mix. Дэвид Гетта и Джест, Марио, Record Mix. Dub Dogs и это Fade Out Lines, Record Mix.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
3: В Амодове Пафта новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
1: И это все?
3: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
1: Невероятно! Амода C5 в VIP-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
4: Срок действия акции ограничен.
5: Бурлаки-баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
6: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
8: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
9: В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря вдуть. Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время дуть. Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
10: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
11: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
12: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
13: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОГРН 114-631-239-91. Информация о организации правил розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
14: Я Оля и делаю шиномонтаж в шиноснаб.рф.
15: ООО «Шинрос», ОГРН 120-632-032-729, город Самара.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем 7,5 часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах, передает ТАСС. Отмечается, что самолет работал на высоте около 10 километров, не используя коридоры, выделенные для гражданской авиации. Уитков и Кушнер заявили украинским представителям, что не намерены предлагать что-то взамен за отказ от атак на российские НПЗ. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Переговорщики США отметили, что Вашингтон и так многое делает для Украины, поэтому Зеленскому не следует рассчитывать на компромисс в этом вопросе. Яндекс.Такси почти восстановил процесс вывода денег для водителей, заявили в сервисе. Там отметили, что роста цен на фоне атак на дата-центры компании не зафиксировано, спрос и стоимость соответствуют сезону. Новые события дня в следующем часе.
2: Рекорд реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Эрик Приц. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 21, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 17. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь стало пожарче. 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение плотное. Постоишь сейчас на Кирова от стакады через железную дорогу до Черемшанской. Около 15-16 минут там потеряешь. Сложности с проездом на промышленности от Партизанской до Авроры. Также тормозит Московское шоссе 22-го партизана до Жигулевской. На полевой от Молдогвардейской до Мичурина потеряешь минут 8. Ну и минут 8-10 постоишь сейчас на 22-м партизане от Заводского до Победы. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат расти. Ну, я тебе пока напомню о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому случаю 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и, конечно же, самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. К нам приедут диджей Фил и МС Жан специально для тебя, поэтому ты просто обязан быть с нами в этот день. Билеты по 1500 рублей всех билетных операторов. Ссылка на них в Телеграме Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы 212 90.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И прямо сейчас мой выход в эфир будет стратегическим, потому что я буду рассказывать вам не про какое-нибудь, допустим, сегодняшнее вечернее радиошоу, а про завтрашнее вечернее радиошоу, потому что я с вами в эфире сейчас, последний час, а завтра я вернусь уже с шоу «Колбасный цех». И произойдет это в 9 вечера по московскому времени. «Колбасный цех» — это то радиошоу, которое мы вернули в эфир Радио Рекорд этой весной, и в котором мы раздаем новую рейв-энергию. Играем электронную танцевальную музыку со всего мира. Быструю, веселую, позитивную и, что называется, колбасную. Если вам такая музыка интересна, обязательно завтра возвращайтесь в 9 вечера в эфир главный танцевальный. Ну, или слушайте другие выпуски «Колбасного цеха». Их, кстати, очень много. В нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд по хэштегу шоу «Колбасный цех». Найти его там очень легко. Ну, давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем в этом часе. Вместе с вами это будут Anima и Bassett Prophecy Record Mix. Хьюгель и Ультранейт Move.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Bell GX50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Bell GX50+. От 1 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8-846-97-97-00. Не оферта.
2: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.

0: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
1: Я Дима, я купил диски в shinsnap.rf.
2: ООО «Шинрус», Украинство, 2632-0832-729, город Самара.
3: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
7: Новая Самара.
6: 340-0505.
8: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект декларации на сайте marsh.com.rf.
9: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
10: Акция. Розыгрыш дома от Asset за покупку в ТК «Летал». Проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc.». ОРН 114-631-239-90. Информация о организации, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летал.ру».
11: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
12: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
13: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Кандидат в президенты Франции на выборах следующего года Филиппо поддержал идею отключить Украину от Starlink, если Зеленский продолжит бить по НПЗ России. Ранее издание Politico сообщило, что Трамп может лишить Украину американских разведданных или надавить на Маска с целью отключения спутникового интернета Starlink, на который сильно полагается украинская армия. Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов обсудили вопросы развития сотрудничества стран, которые носят стратегический и взаимовыгодный характер, сообщает Кремль. Лидеры также затронули перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Они условились о продолжении личных контактов. Каролина устроила овации Александру Овечкину. Болельщики «Ураганов» провели церемонию чествования россиянина во время первой рекламной паузы. На медиакубке арены показали статистику хоккеиста за его карьеру в лиге. Для форварда Вашингтона этот матч стал последним в роли. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4-2, но сердца фанатов завоевал Овечкин. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: У меня дело выгорело!
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд квасим с душой. Рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. Она такая: она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 17. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается на 7 баллов. Серьезные пробки. Ну, одна из таких сейчас на Заводском шоссе от Кирова до Земицы. Ехать около 20 минут. Также сейчас сложности на Нововокзальной. От Московского шоссе до Новосадовой путь займет минут 15-17. Тормозит Кирова от Молодежной до Новосадовой. Алматинская от Московского шоссе до Старозагора. Также постоишь минут 10 на Соколово от Лесной до Новосадовой. Но вот 10 минуток еще предостаточно. И ожидается, что в ближайший час все на этом же уровне и останется.
0: Реклама. Время делать выбор.
5: Больше пространства Stenet T4L.
0: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
5: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55, и Антонова Овсеенко, 46.
0: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
14: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой «Вайбокс». Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Радио.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, теперь мои выходы в эфир буду я начинать не с новостей, а с рекомендаций. Россиянам порекомендовали держать дома запас наличных на случай сбоя в банке. Это, в принципе, и понятно. На какой период нам все это рекомендуется делать, да, держать наличку? Ну, хотя бы на неделю, а лучше на более долгий срок. Также эксперты не советуют хранить все деньги в одном и том же банке. Раскидайте по разным счетам, по разным банкам, по возможности, почему же нет? Друзья, вот на днях буквально, да, кстати, вчера отправилась в магазин, карты не принимали. Продавец спросил у меня: девушка, ну нет ли у вас налички? А я сказала: 100 рублей, больше нет. Я не соврала, и правда. Благо, моя покупка была всего лишь на 99 рублей. Друзья, вот вам лайфхак. Рекомендую просто говорить: ну вот у меня там 200 рублей, 500 рублей, больше нет. Вот поверьте, с вас возьмут ту самую сумму, которую вы назначите сами. У меня такое было уже раз, наверное, 8, если не 10. Пользуйтесь, все. Потом расскажете, кстати, как это было. Напишите нам мобильное приложение «Радио Рекорд». Работает или нет, у меня всегда прокатывает. Кимо Саундс у нас в этом часе, и Райс Лоу, слышишь?

Армин Ван Бюрен тоже рядом, и Tokas Miracle. А еще слышим Тиесты «Don't Lose Your Head». Прямо сейчас Алек и Халид «Dive Into Me» и все это рекорд.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО Альфа-страхование работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО Альфа-страхование. На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+. В Магнит Экстра и Семейный товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло Рольф GT 5W40. 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте nashtag.rf не является публичной офертой.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
5: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгениче. Ведущий караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора 18+.
6: Обычный день, если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
8: Партнер моторные масла «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
9: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннул» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
10: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
0: Dance Radio.
11: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: Латвия не может обложить пошлинами или полностью запретить транзит зерна российского производства через свою территорию, заявил премьер-министр страны. Российское зерно не включено в санкционные списки, а его покупателями выступают стратегические союзники Риги, из-за чего возможные ограничения транзита могут обернуться судебными разбирательствами до 800 миллионов евро. Сбои сервисов Яндекса привели к тому, что мошенники начали рассылать по компаниям фишинговые письма, используя неполадки как уловку, придает ТАСС. К письму аферисты прикрепляют QR-код с просьбой отсканировать его, оплатить фейковую доставку документа о внеплановой проверке или о привлечении к административной ответственности, указать контакты и адрес того, кто доставку получит. Курьеры, не прошедшие тест на знание правил дорожного движения, перейдут в статус неактивный. Нужно верно ответить на 80% вопросов, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Успешное прохождение сразу засчитается на год вперед. Количество попыток не ограничено. После 3 неудачных тестов система направит на повторное изучение теории, и тест можно будет пройти снова. Новые события дня в следующем часе.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На «Авито Авто» – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это «Авито Авто».
6: Сделки заключаются между пользователями «Авито». 12+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 14. На завтра синоптики обещают нам также пасмурную погоду и до плюс 20 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Здесь жарко. 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. Постоишь сейчас на Нововокзальной от Фадеева до Новосадова около 20 с небольшим минут. Ракета тормозит от Магистральной до проспекта Карла Маркса. На Мичурино постоишь от Чкалова до Осипенко 12-15 минут. Тормозит также Маяковского от Арцебушевской до Волжского проспекта. На Алматинке от Московского шоссе до Старозагора ехать будешь минут 10. Ну и на Московском шоссе сейчас от Кирова до Нововокзальной также 10 минутка. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться.
0: Реклама. Время делать выбор.
2: Больше пространства Stenet T4L.
0: Или больше технологий и комфорта Stenet T7.
2: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46.
0: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8 846 212 0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
0: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» – 240-60-60.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
7: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
8: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
12: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. РН 114-631-239-90». Информация о организаторе, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
13: Празднуем день рождения.

Dance Radio Record. Напоминаю тебе о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 20.

0: два года. И, конечно же, хиты, лучшие хиты наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан приедут к нам на днюху, и ты тоже обязан там быть. Кстати, билеты по 1500 рублей ты можешь приобрести у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдам и дополнительной выгоды при сдаче в трейд автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и осень продолжает радовать нас теплыми деньками. И это прекрасно. Синоптики обещают, что вообще до конца этой недели бабье лето продлится. Как минимум, да. Но я надеюсь, что будет тепла еще чуть-чуть побольше. Но если ты в компании с Рекордом, по этому поводу тебе не стоит переживать. Здесь тепло всегда. Классное музло, отличные подарки. Уже в этом часе разыграем специально для тебя пару пригласительных билетов на день рождения Рекорда. Я напомню, что эта тусовка пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», поэтому не пропусти. Ну и также с удовольствием расскажу тебе, что нас ждет с тобой из музыки в этом часе. А в этом часе послушаем Anima & Stylo «No Good». Также будет «Divac» «Slow Down». В этом часе послушаем «The Second Voice» «Let Me Be».

0: Ну а ворвется в эти 60 танцевальных минут Эйпс с работой Meet Me in the Dark. Оставайся с нами. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Не устаю тебе напоминать о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Эта грандиозная тусовка состоится с 21:00 и до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. Ну а специальные сеты будут играть диджей Фил, МС Жан, наши супер-гости, которые точно не дадут тебе заскучать. Мероприятие это запрещено для детей, ну а ты там точно должен быть. Билет, кстати, можно купить по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Максе и в Телеге, не в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас я парочку билетов подарю. Всего-то нужно продолжить панч дедушки, одну из шуток, которые уже очень-очень много лет звучат в эфире. Я поставлю тебе первую часть, ну а тебе нужно будет ее завершить. Если вдруг ты ее ни разу не слышал, не расстраивайся, попробуй положиться на свою интуицию или чувство юмора, ну а вдруг попадешь. Ну а чтобы наверняка найти победителя, ответы присылай в личку нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки, кстати, есть в нижнем углу ленты, или пиши в личку группы ВК. Итак, давай послушаем первую часть шутки нашего дедушки.
2: В последнее время я очень тревожно сплю.
1: В последнее время я очень тревожно сплю. Вот именно такая первая часть шутки деда. Тебе ее нужно будет завершить. Свой ответ присылай в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Самый быстрый из верных, конечно же, будет награжден парой билетов на грандиозную тусовку на день рождения рекорда. Итог подведем через несколько минут.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Реклама. Мы не будем убеждать вас покупать «Джили Ситирей». Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely Citroen от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как Citroen задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
6: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.
7: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Дом, работа и «Анфит» – место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. «Анфит» – место, которое становится частью вашей жизни. «Анфит.ру».
11: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на «Авито» и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На «Авито».
12: Категория 12+.
13: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
14: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
15: Я Коля, и я купил диски в шинснап.рф.
16: ООО «Шинрус», Украина, 126-32-32-32-29, город Самара.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Рекорд. Радио.
19: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Крутая вечеринка с 21:00 до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах диджея Фила и МС Жана. Мероприятие запрещено для детей. Присоединяйся к нам. Кстати, билеты ты можешь купить по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Макс в телеге и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас пару билетов подарю. Я напомню, что несколько минут назад я просил тебя продолжить панч нашего дедушки. Да, одна из шуток, которые звучат на рекорде много-много лет. Я поставил первую часть, ты все послушал, да, нужно было лишь завершить и свой ответ прислать в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и давай прямо сейчас послушаем шутку целиком.
2: В последнее время я очень тревожно сплю, особенно на работе.
1: Правильно ответивших было достаточное количество, но первой стала у нас Полина Смолякова. Ей аплодисменты, 16-15 последние цифры ее мобильника, и пару пригласительных Полине я, конечно же, отправлю. Короче, панч очень интересный получился. У меня такая же ситуация бывает на работе. Я очень тревожно в последнее время сплю, особенно когда мимо проходит программный директор, приходится этот сон даже прерывать. Да, такое тоже случается. Ну а ты не спи и не упускай возможность выиграть пригласительный билет на самую грандиозную тусовку этой осени на день рождения рекорда.
0: Да,

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Федоричев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Батыржоном Асадовым. Стороны обсудили итоги работы делегации Республики Узбекистан.

0: Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером региона, занимая одно из ведущих мест по объему внешней торговли, в том числе по объему экспортных поставок. Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Одним из вопросов повестки стало развитие туристической отрасли региона за прошедший период 2026 года. Глава региона подчеркнул, что туризм – это экономика, работа с малым и средним бизнесом и новые точки роста для муниципалитетов. В Самарской области утверждена стратегия развития туризма до 2036 года. Она закрепляет кластерный подход к определению приоритетных туристических территорий, что позволит синхронизировать инфраструктурные проекты с планами социально-экономического развития городов и районов. В Самаре состоялось мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в котором принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона поздравил аграриев и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и наградил одних из лучших работников отрасли. Почетный знак губернатора Самарской области за служение людям Вячеслав Федорищев вручил коллективу Шанталинского районного потребительского общества. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах Телеграма Макс, Радио Рекорд Самара.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
8: АО Кордиант. НН-760-115-09.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средства для удаления жира «Грас Азелит» 600 миллилитров, 169 рублей 99 копеек, с 8 по 14 октября 2026 года в «Гиперленте». Кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
14: В «Ленте».
15: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
16: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
17: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
15: Принимается. Тогда с меня маршрут.
18: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
19: Цена действительно на комплект. Прайм.
20: Шапка, носки, еще шапка.
21: Мам, я на 2 дня еду.
20: Именно.
22: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
23: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
24: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
25: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
26: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
27: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
28: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
29: Капсикам.
28: Маме скрутила шею весной.
29: Капсикам.
28: Плечо подмывает у сына порой.
29: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
28: Капсикам. И боль на удалении.
29: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Празднуем день рождения Радио Риф.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 17, по данным Яндекс Погоды. Ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 14. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла местами затруднения. И затруднения такие сохраняются еще в районе Московского шоссе и улицы Нововокзальной. По Нововокзальной сложности от Новосадовой и практически до Фадеева. Поставить также придется на промышленности от Гагарина до Советской Армии. Чуть тормозит проспект Ленина. Ну и на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной сейчас потеряешь около 3-5 минут. Ну и напомню тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки для поднятия настроения 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну, любимые игрушки, тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами, игрушка-инфосотка, где мы выясняем, какие из интересных новостей правдивы, и также игра «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города. А еще полезная, важная, интересная информация и многое-многое другое. Все это с 7 до 11 по будням. Мегаутро на рекорде с Серегой Шевченко для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
3: В Амода Випавто. Новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
2: И это все?
3: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
2: Невероятно! Амода C5 в Вип-Авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
4: Срок действия акции ограничен.
5: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств. Снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
10: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
12: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
16: Я Миша, и я покупаю шины в шинснап.рф.
17: ООО «Шинрус». Украин 120-632-0032-729. Город Самара.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Dance Radio Record.
1: Напоминаю тебе о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. И, конечно же, хиты, лучшие хиты наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан приедут к нам на днюху, и ты тоже обязан там быть. Кстати, билеты по 1500 рублей ты можешь приобрести у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и оказывается, что размер действительно имеет значение. РЖД наконец-то удлинят полки в купе и плацкарте. Помните, как это было раньше? Не раньше, а всегда. Идешь, и чьи-то эти ноги, тут вот и твое лицо, и эти ноги чужие, как-то все рядом, и не очень приятно. Новые вагоны с увеличенными спальными местами должны появиться уже в этом году, кстати. Полки станут длиннее примерно на 10-15 сантиметров. Мне кажется, это весьма ощутимо. Ну и проходы тоже расширятся аж до 9 сантиметров. Метров. Ну вот видите, все, они смогли, мы сможем. Интересно, а вот как-то билеты станут дороже, нет? Подорожание нас ожидает под Новый год? Не хотелось бы, честно говоря. Эту и другие новости можно найти у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь, там еще классное видео с котом, ворующим молочко. Смотрю на репите, кстати, прямо сейчас. Сэм Фелд в этом часе и Need That Love, слышишь? Еще Warner и Let Me Forget You.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record. Реклама. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром Нефть Супер» 10W40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
4: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
3: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
4: А 31 декабря... Большая новогодняя сказка для всей семьи.
3: Подробности у администратора.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграет MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
6: Я Саша и покупаю шины в shinsnap.rf.
7: ООО «Шинрус». УГРН 120-632-0-38-129. Город Самара.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем 7,5 часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах, передает ТАСС. Отмечается, что самолет работал на высоте около 10 километров, не используя коридоры, выделенные для гражданской авиации. Уитков и Кушнер заявили украинским представителям, что не намерены предлагать что-то взамен за отказ от атак на российские НПЗ. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Переговорщики США отметили, что Вашингтон и так многое делает для Украины, поэтому Зеленскому не следует рассчитывать на компромисс в этом вопросе. Яндекс.Такси почти восстановил процесс вывода денег для водителей, заявили в сервисе. Там отметили, что роста цен на фоне атак на дата-центры компании не зафиксировано, спрос и стоимость соответствуют сезону. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
21: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
22: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» Косо 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: В Самаре плюс 16, по данным Яндекс Погоды, ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 14. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. Ну и напомню тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки для поднятия настроения 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну, любимые игрушки, тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами, игрушка-инфосотка, где мы выясняем, какие из интересных новостей правдивы, и также игра «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города. А еще полезная, важная, интересная информация и многое-многое другое. Все это с 7 до 11 по будням. Мега-утро на Рекорде с Серегой Шевченко для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
2: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. РН 114-631-239-90. Информация о организации, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
0: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. «Рекорду в Самаре» 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для публикации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Да!

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Самое, что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, для тебя мы обсуждаем вместе с тобой, хочешь того или не хочешь, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Главный принцип современного медиа гласит: информационный образ события заменяет само событие. Ровно как и в маркетинге. Не важно, что там на самом деле, важно, как это подать и обставить. Старую потрепанную одежду и какую-нибудь там мебельную рухлядь можно хорошо продать как винтаж. Какая-нибудь маленькая тесная каморка тут же станет модным местом, если сказать, что это уютное, камерное и атмосферное пространство. Сарай на отшибе, где не ловит связь, можно хорошо втюхать как цифровой детокс. То же самое в общем и в медиа, если сказать, что все на пользу, все замечательно и все хорошо, все и будет хорошо. Поэтому не важно, что происходит, важно, что об этом говорят, но то, что говорим здесь мы, не имеет ко всему этому никакого отношения. Мы тут не обставляем события, не припудриваем реальность. Мы тут, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Российских школьниц на ОБЖ учат не носить короткие юбки, чтобы не провоцировать мужчин на насилие. В соцсетях обратили внимание на параграф из учебника, где авторы фактически возлагают вину за нападение на саму жертву. Среди факторов риска они называют вызывающую одежду, доверчивость, алкогольное опьянение и даже нахождение в неположенном месте. Учебник также советует не выделяться внешностью, чтобы не привлекать преступников. В 2024 году к пособию уже возникали вопросы у Екатерины Мизулиной и депутатов Госдумы, но его продолжают использовать в школах.
2: Возникали вопросы, это типа какие? А? Там типа чё? Как?
1: Какие? Ну, какие-то такие, да, острые вопросы, вот да. Такие, именно такие. А, кстати, странно, вот, если у Екатерины Мизулиной возникают вопросы, все, нужно менять учебник, мы же знаем. Почему не поменять?
2: А я объясню, потому что вопросы такие сложные, что и ответы непростые. Надо подумать. Если так, смотрите, а? Че там? Как? Ну, и шаман уже ничего не спел про учебник, тоже надо сказать. Но что там, я просто не очень... В соцсетях, да, типа, обратили внимание, как это обычно случается, чтобы что-то, сказать, поднять вопрос, нужно, чтобы в соцсетях обратили внимание, на параграф из учебника, где авторы, значит, возлагают вину за нападение на саму жертву, да, и что там, значит, среди факторов риска называют вызывающую одежду у школьниц, да, что там, алкогольное опьянение, доверчивость, нахождение положения. Учебник также советует не выделяться внешностью, чтобы не привлекать преступников. Ну, знаете, что я вам скажу? Это действительно странный параграф и очень странный учебник. Потому что, извините, а это все, что там сказано? Это что, все предупреждения школьницам? А простите меня, а где главное предупреждение? Чтобы не привлекать внимание преступников, школьницам нельзя выходить на улицу. Где вот эта главная формулировка ОБЖ? Что это за рукотяп? Что за балбесы писали учебник по ОБЖ?
1: Потому что еще даже Иосиф Бродский нам сказал в свое время, да. Выходи из комнаты, не совершай ошибку. Ну хотя в защиту этого учебника можно сказать, там это сказано. Сказано. Сказано, да? Что не надо находиться в неположенном месте.
2: Нет, ну...
1: Знаете?
2: Ну, да, это, да. Но все-таки, Михаил, неположенное место, знаете, не надо так либеральничать. Не надо выходить из дома. Не будут школьницы выходить на улицу, не будет проблем с преступниками вообще. У них, конечно. У мам-то да. Но, правда, это уже не УБЖ, это уже УК. Да? Но это другая история, неважно. Ну и что там, значит, среди факторов риска? Они называют вызывающие одежды. Это, конечно, потрясающе. То есть, я правильно понимаю, что вот после такого учебника и после такого урока ОБЖ школьницы должны приучиться к главной такой простой мысли, что главные на улице это преступники, а школьницы, ну, это так, это те, кто под этих преступников с тем или иным успехом должен подстроиться, да? То есть не надела там вызывающую одежду, повезло. Надела, все, значит, не спряталась, я не виноват.
1: Списали, да?
2: Да. Но тут, не, объясните, я просто что-то не понимаю. Значит, среди факторов риска, значит, вызывающая одежда, доверчивость и алкогольное опьянение. А алкогольное опьянение — это теперь часть ОБЖ? То есть это... Теперь об этом нужно предупреждать школьницу?
1: Ну
2: это
1: да,
2: в таком
1: потому что всякая она, если в неположенном месте, она будет пьяная. Ну, такая чуть пьяненькая.
2: Хотя бы в полу. Да. То есть, я надеюсь, там уже в школах на партах развешано объявление, что там на партах пить запрещено. Только в положенных, отведенных местах.
1: Да, ну, еще и не выделяться внешностью. А если человек вот как бы здесь, ну, просто по жизни, у него гены такие, выделяются внешностью. Ну, такая яркая внешность там у девушки. Как ей не выделяться? И что, там, усы клеить себе, парики там надевать какие-то, там, толстинки
2: да,
1: подкладывать.
2: Да, ОБЖ!
1: Ну, как бы да,
2: как
1: согласен.
2: Вы хотите. А вот насчет ОБЖ, я вот просто вот после всего этого... А как это расшифровывается?
1: Основы безопасности, черт возьми, жизни.
2: Ага. Просто после того, как я вот это все услышал, я подумал, что может это расшифровывается как-то по-другому. Может это как-то по-другому. Может, одевайся, барышня, жиденько, например.
1: Не, ну жиденько это как раз-таки вот не жиденько нужно.
2: Нет, наоборот, а, в смысле, жиденько, плот, я имел в виду плотненько. Или, например, может, ОБЖ расшифровывается как «Ой, блин, женщины». Эх!
1: Все, беды от
2: да.
1: нас.
2: Или «Ох, блин, жрет водку». А ну это же другое, неважно. Важно другое. Вот такой вот есть параграф в каком-то там якобы или не якобы учебнике ОБЖ. А ведь вопрос-то какой? Вопрос в том, что ОБЖ нам сейчас, да, ОБЖ, да? Нам,
1: да.
2: Вот, вот как нам. Вот у вас, давайте говорить откровенно, Кремов. Вот я не вижу, чтобы вы прям, вот, чтобы на лбу у вас написаны были какие-то правила. Вы какие правила ОБЖ знаете?
1: По личному опыту?
2: Ну, по-любому.
1: Ну, во-первых, я как бы, вот я совершенно согласен с этим параграфом этого учебника. Я ни разу в жизни в юбке не выходил на улицу. Ни разу.
2: А не на улицу?
1: Нет,
2: вот вы
1: тоже.
2: Вы учились, в том числе, в театральном институте. Вы что, там не... А? Что, совсем не выходили?
1: Ну, как бы нет, мы так не... Мы, знаете, мы Шекспира не стали, когда принято, когда что мальчики играли девочек. Там, да? Мы больше современные пьесы ставим.
2: А кстати, вот как насчет театров, если вышло в юбке в театре?
1: В короткой, да.
2: А там преступник на сцену может же выскочить быстро?
1: Ну, как-то да, может.
2: Вот, поэтому это нужно
1: еще
2: знать.
1: Важное
2: да.
1: правило, вот как бы там парни, видите улей? Ничего туда своего не пихать.
2: Вот!
1: Хочется, я понимаю, да, вот как бы вот не надо, не суйте за вас.
2: А Кремов знает, да, о чем говорит.
1: Да, там по диаметру точно подходит, как бы, ну вот не надо.
2: Поэтому такой большой.
1: Ну,
2: искусали?
1: Да. Осы.
2: Вопрос! И вопрос очень серьезный по поводу ОБЖ. А у кого-то этого предмета вообще не было. Вот у меня я вообще не помню. Да, у вас был предмет ОБЖ?
1: По-другому
2: как называть, неважно. Общество как-то не помню, ну, чего-то там, да? А вот. Вопрос же не в том, как называется предмет, и был ли он у вас в школе, а насколько у тебя есть навыки этого ОБЖ, которые нам необходимы в жизни. Вот нам здесь рассказали, про какие навыки должны быть у школьниц. Какие навыки у тебя? В какие навыки ОБЖ ты точно знаешь? Что ты точно умеешь? Может быть, из своего опыта, а не из школы. Ты знаешь, например, что... Что, например?
1: Ну вот я же говорю, не сувать в улей.
2: Ну, это все, что вы знаете?
1: Я настаиваю.
2: Да, я хорошо, это мы уже слышали. Нельзя. Может быть, ты знаешь, что нельзя, например, на улицу выходить после 12 голым, например.
1: Ну да. Да и до 12 тоже нежелательно выходить.
2: Да, например.
1: Ну, там на зорьке на ранней, по росе побежать, знаете, по полю.
2: Ну это быстро, сейчас медведи.
1: Росой смочить там, да.
2: Как, короче, какие-то... Ты знаешь точно. Расскажи, что ты знаешь. Дай нам совет.
1: Да, подчеркнул ли ты в жизни от родителей? А может быть, прямо на уроках ОБЖ что-то важное для себя подчеркнул? Пиши, мы это все почитаем.
0: Крем-хруст-шоу.

0: отдельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Эрик Принц. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артика Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Марии Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
0: Радио Рекорд Самара отмечает.

0: Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: Я Никита. И я храню шины до следующего сезона в шинснап.рф.
2: ООО «Шинрус». УГРН 120-632-0-328-729. Город Самар.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Российских мэров могут переименовать в посадников. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР в Гордуме Томска. Они считают слово «мэр» чуждым русскому языку, поскольку оно пришло из Франции. Вместо него предлагают использовать исторический термин «посадник». Так в Древней Руси называли городских управленцев, которых назначал князь.
2: Переименовать мэров в посадников? А знаете, что я вам скажу? Это, возможно, в России самая тревожная на сегодня новость. И вообще, я думаю, что вот сейчас многие мэры напряглись, некоторые напряглись, а некоторые, может, даже обделались. Те, кто не знают, что посадник — это не от слова «посадка». Точнее, от слова «посадка», но в другом смысле, да? Да, в хорошем смысле. Посадить в смысле на должность. А наши же мэры привыкли, что если посадка, то в нехорошем. Да, что если посадка, то это не назначить, а двушечка или пятнашка.
3: Ну, зато как в новостях будет красиво звучать. Представьте, в нашей новости вот этим красивым женским голосом. Очередного посадника посадили там на 8 лет.
2: Вот еще нет таких новостей. А мэр, вы представляете, как мэру, кто-то из мэров сейчас, может, вот прямо сейчас, еще это не случилось, переименование, кто-то сейчас услышал по радио такие слова, да, ну, вне контекста там, мэров-посадников. Это вообще слышится, как мэров посадим, да? Да так нельзя пугать наших мэров. Может, кто-то из мэров уже убежал, понимаете? Да,
3: зато как бы будет не за коррупцию посадили, а за мздоимство. Посадника посадили.
2: Это вообще страшно. И слово еще такое, как будто то ли на радио это ругнулся кто-то, то ли... Но я скажу вам, что я мэров здесь могу понять. Особенно тех, кто сейчас от страха уже убежал. Понять их можно, потому что... Окей, а почему ЛДПР же, да? Почему ЛДПР предлагает именно слово «посадник»? Да, конечно, там мэр — это не русское слово, понятно. Но «посадник», ребята, мягко говоря, не единственный русский синоним слову «мэр». А, собственно, а как главный синоним русский более чем, да, градоначальник, собственно.
3: Городничий.
2: Городничий. Конечно. Самое понятное и традиционное слово. Нет, тут что-то не то. Похоже, все-таки ЛДПР хотят мэров именно напугать посадками. Но, если они хотят их напугать посадками, тогда их нужно переименовывать не в посадники. Ну что посадники? Тут еще тут такое, что-то бабушка надвое сказала. Надо сразу переименовывать в посадильника. А еще лучше мэра сразу же в зэка. Например.
3: Ну, это возможно тоже. Ну, смотрите, как бы, тут понятно, как бы, понятна логика депутатов. Это же депутаты предложили, да? Они играют в долгую. Потому что, знаете, политические мужи. То есть, если мэров назовут посадниками, то депутатов назовут боярами. А это же хорошо. Ну, боярин звучит лучше, чем,
2: понимаете,
3: да?
2: Но это хорошо только в том случае, если далеко опричнено. Если не переименовать кого-то в них, да? Потому что если мы переименуем наши правоохранительные органы в опричнину, не очень хорошо. Но знаете, что я вам скажу? Если депутаты ЛДПР, как всегда, молодцы, да? Руку на пульсе держат, супер. Но просто если депутатам ЛДПР не нравятся иностранные слова... то, может быть, для начала им нужно переименовать ЛДПР, по крайней мере, три слова из четырех, а именно «Либеральная демократическая партия». Потому что в слове «Либеральная демократическая партия России» три слова иностранные. Ничего?
3: Вот уже традиция же, ЛДПР, как бы это же...
2: Но есть о чем подумать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российским приставам поручили увеличить сборы с граждан в 1.5 раза, и банки уже не справляются с нагрузкой. Им ежедневно поступает до 13 миллионов запросов на поиск денег должников. За задержку ответа банкам грозит штраф до 100 тысяч рублей. Чтобы избежать санкций, они могут начать блокировать счета на всякий случай, а разбираться потом. В итоге без доступа к деньгам рискуют остаться даже люди без долгов, например, однофамильцы должников или те, чьи данные ошибочно попали в базу, предупреждают финансовые эксперты.
2: Предупреждают? То есть, я не понял. То есть, это нас предупреждают о будущих ошибках банков и приставов. То есть нас предупреждают как о грозе, да, как о надвигающемся урагане, с которым ничего нельзя сделать.
3: Да, возможно, да? Так и будет буквально. Знаете, вот эти предупреждения в СМС. МЧС предупреждает, там шквалистый ветер, переходящий в штормовой, и с вас спишут деньги.
2: Да, вот, понимаете, если это происходит сейчас, я понимаю, имейте в виду, прямо сейчас. Но то, что они будут ошибаться в будущем, так что нам делать? Только терпеть и надеяться и верить, что твоя фамилия не совпадет с фамилией должника-двойника?
3: Ну, такая лотерея, рулетка.
2: Рулетка некоторые любят, кстати. Ну, а вот нам, которые не любят, вот вы не гэмблер, да,
3: нет,
2: такой?
3: Нет, вообще нет.
2: И что делать? Что, менять фамилии? Ну, тоже, знаете, не панацея, мягко говоря. Вот так вот сменишь мою фамилию на вашу, Кремов, думаешь, что у вас... А вы еще большим этим окажете должником.
3: Рискованно.
2: Риск абсолютно. Да, действительно рискованно, ну, кстати, так всякий случай спрашиваю. Ведь. Окей, а тогда один выход. Вот реально только один выход. Менять фамилию нашу, российскую, на иностранную. Вот тут уже ошибки быть практически не может, хотя бы потому, что иностранным гражданам, ну, кредиты так особенно не очень дают, да. И если взять, ну, скажем, вот вашу фамилию, да, там Александр, там не Кремов, а там Ли Ван Хуан Креман, например, да? Креман уже французский. Или еще лучше, взять прям, не побояться и взять фамилию Педро Хулио Гомес младший, например. С Гомесом-то ошибки быть не может, если что.
3: Не может, но это как-то не очень патриотично, брать какие-то иностранные. Да? Нужно брать нашу отечественную, да. Ну, редкую. Знаете, вот, да. Сигизмунд Рамуальдович Андандонский. Вот вряд ли есть такой.
2: Вряд ли. А вы знаете, по закону подлости может быть. А кто-то, может, так же думает, как вы. Возьмет ее, должник какой-нибудь страшный элементчик, и все. Нет, вот мне с Педро нравится мысль. Чё ли про Педро, про этого? Помните, все пели раньше, это приставы?
3: Не все. Вы, да, в эфир Радио Рекорд.
2: А вот второго там реально Гомеса в России, ну, который должен банкам кучу денег, ну, вряд ли. Или...
3: Нет, эти Гомесы, знаете, они могут и банкам задолжать. Андандонский, вот мой путь.
2: Нет, у меня есть более простой путь. Да, я совершенно с вами согласен, лучше нашу фамилию, но должна быть фамилия совершенно другая. Я знаю. А вот, по крайней мере, такая мысль интересная. Поэтому лучше всего взять нашу фамилию Путин. Потому что, знаете, даже если там какой-то чувак и захочет заблокировать, помните, как было сказано, да, что перед тем, как заблокировать счета вас, перед тем, как, значит, узнают, должник вы или нет, вам на всякий случай заблокируют счета. Так вот, а теперь просто, ну, вот с такой фамилией просто дважды подумают. А может, не блокировать на всякий
3: перезвонят
2: случай?
3: Перезвонят вежливо.
2: Добрый вечер, да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Рекорд-реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
4: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
5: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
3: Принимается. Тогда с меня маршрут.
6: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
7: Цена действительно на комплектацию Prime.
0: Крем-хруст-шоу.

0: же нормальный человек должен иметь нормы, рамки, приличия, у него должны быть стыд и совесть, но не в этом месте нашей программы. Здесь, в этом месте нашей программы, ты можешь себе позволить чуть больше, и уж точно твои стыд и совесть нам не нужны. Нам нужны твои, сам знаешь, какие сообщения, именно такие, какие ты и пишешь, дорогой наш товарищ, какие ты уже кучу понаписал, мы их читаем в эфир, конечно же, стараясь выбирать самые стыдливые, самые правильные из них. Чё там?
1: Ну чего там, чего там? Была у нас новость о том, что российских школьниц на ОБЖ учат не надевать короткие юбки, не находиться в неположенных местах, не вести себя вызывающе, дабы не провоцировать потенциальных насильников. Этот предмет называется ОБЖ – «Основы безопасности жизни». И какими основами безопасности жизни владеешь ты? Что, какие у тебя есть навыки, какие у тебя есть знания, может быть, полученные через опыт, а не только через теорию? С ОБЖ или с предмета школьного, или там из училища, там, или же просто по жизни. И очень много, действительно, очень многие люди делятся какими-то серьезными наблюдениями. Вот Павел пишет: «Здравствуйте, товарищи. С ОБЖ запомнил такую информацию. Мох на деревьях находится с северной стороны. Зачем мне эта информация? Живя в Екатеринбурге, я не знаю, но зачем-то помню».
0: Ну как это... Дорогой мой, особенно странно, что в Екатеринбурге. Нам здесь в Питере еще, может, нет. И на... Я могу сказать, вот ты мне напомнил, я сейчас смутно стал вспоминать, спасибо тебе. Но иногда, вот спасибо, что напомнил, но я раньше не помнил, а эта информация жизненно иногда необходима. Значит, был тут в лесу, значит, приперло, сел, думаю, где же мох, чем бы под это? Если б я знал, что он с северной стороны, а также рукой, да, понимаете?
1: Или наоборот, другая ситуация. Что-то холодно, что-то я с северной стороны сел, видимо, как бы. О, точно мог с северной стороны. Да. Перейду-ка я на южную. Но знаете, дело в том, что на самом деле такая есть информация, как бы серьезная, и причем подтвержденная личным опытом. Мох на деревьях находится с любой стороны. Вот с любой.
0: Ну, кстати, я помню, что с чему-то таком. На самом деле, нет, тут, понимаете, может быть, это зависит от региона. Это где?
1: Ну,
0: в Екатеринбурге. Может быть, в Екатеринбурге.
1: Всем говорили, мне говорили, это же.
0: Нет, там говорили. Я понял. Это действительно. Нет, вы не правы, Кремов. Просто чисто логически, вы возьмете свои слова назад. Давайте поспорим. Вы еще раз, вы утверждаете, что мох находится с любой стороны дерева.
1: Может, да, с рандомной стороны.
0: А теперь скажите мне. Даже в том случае, если я и группа энтузиастов в лесу отодрала его с одной стороны и приклеила с другой, да?
1: Ну, технически он будет находиться. Вот. А зачем вам группа энтузиастов?
0: А это не важно. А что, такого быть не может? А если мы говорим про ОБЖ, мы должны готовы быть и к этой ситуации, к любой диверсии. Приходишь в лес, хотят тебя запутать, например, и мох отодрали здесь.
1: Возможно, индейцы, да, вот,
0: да.
1: Путают следы.
0: Да, заманивают здесь. Как вот различить? Я хочу знать все про... Вы, кстати, что про мох знаете?
1: Вообще? Ну, мох это тема, это вещь. Так. Ну, что, поспорить с этим что?
0: Нет, трудно.
1: Да. Мох это да.
0: Я абсолютно да.
1: А вот так, смотрите, вот еще такими тайными, практически сакральными знаниями был еще один наш слушатель. Благодаря квантовой физике я знаком с экспериментом с двумя щелями. Благодаря осторожности, которую во мне воспитали ОБЖ, я не разговариваю об этом с малознакомыми людьми, особенно с дамами.
0: Почему он это называет экспериментом? Вот в наши времена это называлось интим обычно.
1: Эксперимент или опыт с двумя щелями?
0: А у этих уже... Это что за поколение? Для них-то уже эксперименты. Да, вот щель раз, вот два. Какой?
1: Ну, это другой. Это как раз-таки, да, действительно, возможно, эксперимент. А вот опыт с двумя щелями, он же опыт Юнга. Это реально квантовая физика.
0: Юнга?
1: Юнга.
0: А какой Юнг
1: имеет? Не тот, который...
0: Это который... Да, окей. Ну что, дайте тогда немножко про физику. Вот у вас с какой щелью лучше получилось?
1: Я так квантовая не особо шарю, я так...
0: Да, сложная штука такая, это квантовая физика, да.
1: Да. Что еще-то? Добрый вечер, Крем и Хруст, пишет Александр. На ОБЖ вязал корзинки из веток и запускал самолетики. И ходил по школе в гадах.
0: В каких-то плохих...
1: Ну, таких
0: А, в этих смыслах. А, я думал, в этих... Ну, окей. А вязал что? Корзинки? Слушай, а вот я не помню. А на каком уроке учат вязать руки? Ну, когда ты
1: поймаешь. Ну, основа безопасности жизни нужно, да, уметь.
0: Да, потому что бывает же, так сказать, нужно обезвредить. Я вот связать.
1: Ну, возможно, да.
0: А что еще, самолетик запускал?
1: Да.
0: А это для жизни насколько важно?
1: Ну, как бы, смотрите, на нас нехороший человек в всем переулке вас встречает, а вы самолетик запустили, внимание его отвлекли, он на самолетик отвлекся, как бы, да. И вы стрекача.
0: Но, чтобы это понять, нужно следить за мухом, да?
1: Уходить. За мхом.
0: А мы говорим за мухом.
1: Ну, хорошо.
0: Нас на уже учили.
1: Так. Мое почтение, КХ. В школе нас учили выживать при встрече с дикими животными. Но забыли научить выживать на 20 тысяч рублей в месяц. Короче, навыков нет.
0: А это уже не ОБЖ. Это литература.
1: Маленький человек, да? В русской литературе.
0: Перечитай, да. Да и забудешь про все на свете. Дайте я почитаю. Ну, не, давайте читайте вы еще, у меня зависит.
1: Так. Благодаря навыкам ОБЖ и НВП в моих руках медведи обсирали.
0: А где у него было ОБЖ? Это какой-то, знаете, ОБЖ экстрим-курс. Знаете, какое экстремальное вождение для противника. Это уже где медведь?
1: Вот хороший навык. Нет, это вам конечно, не нет. Мох, да?
0: Нет, это конечно, вот это уже серьезно. Только я вот думаю, а вот где в жизни может пригодиться, чтобы медведь у тебя в руках обосрался?
1: Ну, это лучше, чем ты в руках.
0: Нет, конечно, особенно сейчас в ситуации, когда медведи нападают.
1: Эпидемия, это медвежья.
0: Ну, а можно, чтобы никто... Ну, а кто... Я бы ему позвонил, но столько сообщений, но вообще все летит один за другим. Давайте я почитаю. Так. Вот, может, не по теме, тоже попадается на глаза. Вот Игорь пишет. Ну так, между делом просто пишет. И спасибо, кстати, что попросили начитать новость очаровательную девушку-диджея. Как вы попросили нашу очаровательную девушку?
1: Я вежливо, конечно. Очаровательная девушка-диджея.
0: Будь любезна, да. Почитай новость.
1: Соблаговолите ли вы там начитать новость? Такой прекрасный вечер.
0: А вот объясните мне просто, вот это будет всегда так? Вот... Есть, вот, ну, мы страна, да, мы, как и все люди, да, развиваемся. Все меняется. Меняются взгляды, да, у нас в стране чаще, чем когда бы то ни было. Но что никогда не меняется, это вот две вещи, которые люди путают всегда. Они путают у нас всегда, вот при любых обстоятельствах, депутатов и чиновников, и ведущих, и диджеев. Вот почему они... Почему он считает, что он диджей?
1: А бывают эти точки... Они пересекаются, эти диджеи.
0: Ведущий диджей? А когда? Я не знаю, такого никогда не видел.
1: А смотрите, вот давайте... Uh-huh. Диджей Фил! Он и то, и сё, и тудым, и сюдым, и вашим, конечно, и нашим.
0: Вы нашли хорошее исключение, мне сказать нечего, да. А ещё! Ну и всё, давайте, да, следующее сообщение. Так, читайте его, у меня зависло
1: опять. Здорово, ребята. Опытным путем выяснил, что писать, сидя, безопаснее.
0: Так, смотря кому. Ну, понимаешь, если это женщина пишет, да? А, или выяснил.
1: Нет, это не женщина.
0: Нет, женщине, да, женщине, ну... Ну, понимаешь, как штука. Это важный же всегда самый главный вопрос, где? Вот я могу сказать, что если ты, например, там, на площади, особенно на красной, не так уж и важно. Ну, то есть нюансы,
1: нет,
0: например.
1: Ты когда стоя это делаешь, тебя издалека видно.
0: Да,
1: присел, может, за кем-то, за бордюром.
0: Вот, это другое. За бордюром.
1: Да, или же еще, знаете, вот как бы, почему еще безопасно? Потому что, как бы, центр тяжести смещается ниже, и тебя труднее свалить. Как бы, ну вот, как бы сбить, как, чтобы ты упал. И описал себя, как бы. Вот,
0: это
1: как,
0: нам.
1: Как, ты стоишь, как бы, да? А и риски такие же есть?
0: Такой у него был, да не просто риски, это опыт.
1: Да,
0: был лесу, стоял, писал.
1: И тут медведь.
0: Ну, сейчас, секунду. Так, или еще все, что ли? Не, давайте еще.
1: Ну, вот еще по поводу, примерно в этой же области безопасности. Другой слушатель пишет. Научился не садиться какать в лесу, если рядом муравейник. Вот, это ценный навык.
0: А кто его научил?
1: Жизнь, муравьишки, братишки научили его.
0: То есть сразу это не надо. Мне просто интересно. Вот, понимаете, давайте вот поговорим сейчас с теми, кто еще не научен. Да, вот у кого нет этого опыта. Вот каковы последствия? Ну, вот, в конце концов, молодишь, смотрите, муравьишка же, он вот такой, молюсь. А ты навалил-то ты вот таким.
1: Знаете,
0: что муравей против твоего
1: один
0: оружия?
1: Ничего.
0: Бомбардиров.
1: Ну, их много, понимаете? И они дружны, они слаженный коллектив.
0: Все, дальше я представил. Ну все, все.
1: Все, да.
0: Напомните.
1: Ну, о навыках безопасности, которые ты почерпнул или в жизни, или даже на предметах школьном ОБЖ. Пиши мы это, почитаем кое-что.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: На УАЗе обнаружили подпольную криптофирму. Криптовалюту майнили прямо в подвале дочерней компании автозавода, причем за чужой счет. Фирму нашли случайно, когда расследовали кражу велосипедов. В итоге майнеры нажгли электричество более чем на 1 000 000 рублей.
2: На УАЗе обнаружили подпольную криптофирму. То есть и УАЗ пригодился. А знаете, тут говорили, там УАЗ, там штука бесполезная. О, смотрите, с помощью УАЗа можно сколько намайнить.
3: Ну да, особенно за чужой счет. На чем нам акцентировалось внимание?
2: За счет УАЗа можно, видите, я говорю, конечно. Слушайте, а что это, я не понял, что это за криптовалюта, которую они майнили? Так и называется УАЗ Коин? Или что это?
3: Ну, я думаю, не важно, какую на УАЗе можно майнить. Там, понимаете...
2: Нет, это важно на самом деле. Мне важно, просто знаете, что важно? Смотрите, раз они майнили крипту на УАЗе, да, значит, ну, так или иначе, возможно, на этой криптомонете, которую они майнили, должны быть какие-то черты этого УАЗа. Или хотя бы дух.
3: Приобрести должны.
2: Да, конечно. Теперь, если майнили там тот же биткоин, то биткоин... Вер, быстро ржавеет, например. Как вот.
3: Тем более они майнили-то его наличные, реальные, да, видимо, там, ну, звонкие
2: конечно,
3: монеты.
2: Звонкие,
3: да,
2: монеты, конечно.
3: Виртуальные.
2: Или там, не знаю, эфир, что угодно, да, там, не знаю. Или там из биткоина течет масло. Ну так, подтекает, не сильно там, да. Или там у Тонкоин, например, там изнашиваются втулки и подшипники, и карданный вал чуть-чуть прокручивается. Ну не может быть, что прям совсем там все идеально.
3: Нет, конечно, наложилось, как бы родовое это вот, ну, не хочу сказать проклятие, но как бы, ну, такая вот, ну, просто особенности.
2: Родовое? Нет, про родовое не надо. У вас это Ульяновский, да, автомобильный завод?
3: Ну, немало, да.
2: Вот, поэтому родового тут не надо. И, кстати, значит, и крипта будет Ульяновская, настоящая коммунистическая.
3: Ленинская такая, да.
2: Да.
3: И тут, смотрите, еще, ферму на территории УАЗа обнаружили случайно, расследуя кражу велосипеда. Заметьте, территория УАЗа. Любая логика, это же, то есть, как бы, просто вопиет о том, что, ну, если ты на территории УАЗа занимаешься чем-то нехорошим, что воруешь, что нужно воровать УАЗ. Но они даже на территории УАЗа тырили велосипеды, а не УАЗы, понимаете, как бы?
2: Может быть, не они. Велосипеды. Может быть, не они. Может быть, смотрите, кто-то украл, это где-то, значит, украли где-то в округе велик. Стали искать велосипед. Зашли в подвал, нашли велик, санье и криптоферму.
0: Крем-хруст-шоу. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу #трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Салоны красоты начали продавать алиби для изменщиков. За 3-7 тысяч рублей мужчинам готовы оформить фиктивный визит, чтобы жена не заподозрила измену. Клиенту выдадут чек на маникюр, педикюр или массаж, хотя на самом деле он не получал никаких услуг. Премиум-пакет входит фото в сторис студии и фальшивый парковочный пропуск. Сотрудники также готовы подтвердить визит по телефону. При этом за фиктивные чеки бизнесу грозят штрафы от 30 тысяч рублей или 75% от суммы, не проведенной через кассу.
2: То есть это как бы за уход от налога, а не за мошенничество. Ну, как бы понятно, мошенничества тут никакого особенно нет. Да, ну так, небольшая услуга женатым мужчинам. Почему бы не помочь мужику обмануть как бы жену?
3: Ну кстати, это у нас, это плохо, конечно, но пока законно. То есть,
2: да, да, конечно, особенно беременна. Ну что, нет, что такого, ничего такого, мужик устал, почему не пойти навстречу? Единственное проблема, что вот от налогов уходит, понимаете?
3: Ну да, тут еще включается мужская солидарность налоговиков и мужиков.
2: Правильно, конечно, все хорошо, но я тут не очень понял, значит, саму суть. Значит, салоны красоты начали продавать типа алиби, да, для изменщиков. А скажите, пожалуйста, а зачем мужикам, которые ходят по салонам красоты, алиби для жены? Разве сам факт, что мужик в салоне красоты делает педикюр, пилинг, чистку лица, лазерную шлифовку, смаз-лифтинг, это уже само по себе не палево, что ему уже жена не очень нужна, что ему уже больше интересен папа жены, нет?
3: Ну, знаете, сейчас такие, возможно, где-то в Москве там это все происходит, там у них там все...
2: Нет, знаете, особенно если, скажем, пришел дальнобойщик. Вот ездил себе дальнобойщик, все было хорошо, и вдруг пришел, значит, так сказать, на чистку лица, да? Это уже не алиби, да, что ему уже просто перестали нравиться женщины. И теперь ему нравится только фура его, например.
3: Да, безусловно, это уже алиби, но схема несовершенна. Вот смотрите. Взял, типа, неверный муж, как бы, там, не знаю, там, чек, там, на то, что, там, подтверждение по телефону, там, если жене нужно, там, что он сделал себе педикюр. Но педикюр же он не сделал. И ходит такой, по ламинату ногтями цокает по дому. Жена, значит, сразу все расколет.
2: А значит, просто... не надо. Нет, ну, конечно, они же не такие дураки. Сделают, что ты сделал хорошую, увлажняющую, питательную маску лица на 8 минут. Вот у вас какая маска лица?
3: У меня такая суровая маска.
2: Сделал увлажняющую маску лица, потом ее снял и забыл в салоне. Может,
3: такое быть? Так это так, да.
2: Все очень просто. Ну, знаете, конечно, мы живем просто в прекрасные, просто в самые счастливые времена. Сервис развит на 1000%. То есть на все есть услуги. Да, пожалуйста, приходи в салон красоты, дадут тебе отмазку для жены. А у меня вопрос. А вот, например, а в стоматологии? Вот мне в случае чего не могут дать справку для жены, что не стоит, потому что зуб.
3: Потому что такое дупло здоровенное.
2: Или у проктолога справку жене, что денег нет, потому что все ушли на исследование этого, как у проктолога.
3: Ну, вопрос договоренности, да, могут сделать, что, в общем, человек, да, вот, ну, освобождение от, как бы, интима с женой проктолог может выписать.
2: Может?
3: Знаете, как от школы. Недельку ему нужно поберечь себя.
2: Ну, с подписью, с печатью, я надеюсь.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Покупатели билетов на отмененные концерты Канье Уэста столкнулись с препятствиями при возврате денег. Некоторым сервис выдает ошибку. Возврат сейчас недоступен. Другие и вовсе получают сообщение, что их заказа не существует. Организаторы скандального мероприятия обещали запустить выплаты еще вчера и уверяют, что вернуть деньги можно будет в течение дня.
2: То есть стартап, схема под названием «Концерт Канье Уэста» сработала успешно. Видите, организаторы боялись, волновались. Нет, все проходит же вроде хорошо.
3: Это вам не Долина.
2: Некоторым сервис выдает, что там возврат сейчас недоступен. И вот это вот самый главный ход. И самое главное слово «сейчас» недоступен. А как мы знаем, сейчас это понятие растяжимое. Вообще, сейчас у нас в России может означать это вплоть до 23 века. И тут действительно самое главное — это потянуть. А я думаю, что они справятся, потому что если они смогли тянуть с этим концертом больше месяца, да, когда стало ясно, что его уже не будет, то тут с этим сейчас можем тянуть лет 5 минимум. Тут единственное, что важно, чтобы не просто писать там «возврат недоступен сейчас», да, а чтобы еще было очень важное слово «перенос». Вот как в случае с концертом. То есть сейчас недоступен, доступность перенесли куда?
3: На потом.
2: Отлично! Но
3: сейчас же это, да, не потом. Нет,
2: конечно, потом, это не потом сейчас. Не сейчас, конечно. Ну, слушайте, ну ладно, что ходит, Канье Уэст уже, ну, все понятно, да? Ну, понятно, что не организаторы отменяли там этот концерт, а политическая ситуация такая, да? То, что это реал-политик. Но у меня тут другой вопрос к организаторам. Ну, товарищи, ну, может быть, прежде чем приглашать Канье Уэста и уже подставлять под бабки мешки, да, с глазами, в которых уже горящая буква «С», доллар сайн, да, что называется. Может быть, узнать, какая в России политическая ситуация. Может, вообще неплохо было узнать, в какой стране вы живете. А то, знаете, как только бабки, значит, побыстрее собрать, глаза уже горят, в глазах бакс, там новый Феррари, там изо рта капают слюни на выгодную продажу шашлычка из Канье Уэста. А шашлычок запретили вдруг неожиданно, да? Значит, покупайте пирожки из «Шамана». Да? Послушайте, у меня к организаторам серьезные претензии, серьезные. Вы распалили этих поклонников этого Канье Уэста. У них уже на Канье Уэста задымилось. Что делать с этим теперь будем?
3: Ну, стыдно нам, организаторам. Больше так не будем.
2: А это вы пресс-секретарь. О, кстати, хороший пресс-секретарь.
3: Хорошо получилось.
2: Кстати, для этих организаторов, я только сейчас понял, очень хорошо иметь пресс-секретаря с фамилией Кребов.
3: Последний раз это.
2: Фамилия. Такая фамилия.
3: Да. Больше не повторится. Извините.
2: Понимаю.
0: Важная реклама. Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций. Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
2: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел

0: свою бархатную велюровую куртку, камзол золотой тесьмой, собрался уходить на энергоспин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Вот человек с ником «Дядя из Смоленска» пишет. «Парни, простите, друг получил ключи от квартиры. Отмечали, поэтому пропустил тему часа». Дорогой дядя из Смоленска, специально для тебя под конец этого часа объявляю еще раз тему часа. Это основы безопасности жизни. Если успеешь...
0: Для кого? Для дяди из Смоленска. Мне кажется, сам факт, что человек называет себя дядя из Смоленска, особенно если он не оттуда, а у нас так часто бывает, это уже некоторые основы базового выживания. На всякий случай написай... Он же, скорее всего, и не дядя.
1: Тетя из Сызрани. Возможно. Вот обожаю. Шифруется. Вот Татьяна пишет. Вот у него вот серьезные навыки. Привет, КХ. Я умею делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Один раз в жизни пригодилось. В тубзике в торговом центре обнаружила девочку, которая валялась в глубоком обмороке. Запустила, сдала в руки медикам и пошла дальше на шопинг.
0: Непрямой массаж сердца? Я просто не знал. А бывает непрямой массаж простаты? Такой косвенный.
1: Ну, с помощью телепатии, как бы.
0: Нет, я просто не знаю. Я просто ничего не про это не знаю. Ну, бывает какой-то такой не прямой, чтобы сразу так. А вот как-то так.
1: С экивоками?
0: Ну, так потихоньку. Да.
1: Ну, возможно.
0: Просто интересно, я задумался.
1: С подходцами.
0: Ну, давайте еще дальше.
1: Так. Мы на. Вот Макс пишет: мы на ОБЖ стреляли в тире с воздушки и мелкашки и играли на духовых инструментах. Основы безопасности жизни.
0: Но, вы знаете, можно так играть на духовых, что отпугнешь да. всех.
1: То есть пока врагу. Ты дудишь в тромбон, с тобой ничего плохого не случится. Да? Такая логика. Ну что с человеком?
0: Конечно, его обидит. Да. Да? А во-вторых, может так дудить? У меня вот как сосед был, дудел так, что ну, реально люди шарахались. Если с тромбоном выйти к этому... На медведе я друзья. На медведе я друзья. Выйду без там что, тромбона или как там? Ну, не важно, давайте следующее сообщение.
1: Да. Если я вдруг, вот по теме, пишет наш постоянный слушатель Лев, по поводу безопасности. Если я вдруг ощущаю на себе прикосновение какого-нибудь мужчины, неважно, знакомый или нет, я сразу напрягаюсь, пишет он капслоком слово «напрягаюсь», и у меня сразу включается режим тревоги. Поэтому я никогда не хожу к мужчинам-парикмахерам, массажистам, урологам и т.д.
0: Не знаю, а как, что он делает, когда его обнимает батя? Интересно. Не ходит?
1: Ну, не ходит.
0: Батя давно, да?
1: Да, что?
0: Давно не хожу к бате, боюсь, вдруг обнимет, да?
1: Ну, напрягается, ничего такого человек часу и поделать не может.
0: Да, вот тут спрашивают...
1: Да.
0: О, прям совсем, да. Объясните им, почему мы не прочли, я тут кое-что показывал.
1: Хорошо, объясните. Я каждый уже говорить могу, поэтому все заканчиваем.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас, так говорит, тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд пати. И да, друзья мои, среда, а это значит, что мы с вами совершенно официально добрались до середины рабочей недели. И знаете, что особенно прикольно? До выходных у нас все ближе и ближе. Каких-то полнедельки осталось, хотя я вообще предлагаю не заниматься сегодня подсчетом оставшихся рабочих дней, потому что можно танцевать с рекорд пати и всю неделю провести, так сказать, играючи и танцуя. Поэтому давайте получать удовольствие от того, что происходит прямо сейчас, тем более, что у нас для этого есть все необходимое. Хорошая музыка, сгибайте пальцы. Прекрасная компания и целых два часа, которые мы проведем на одном танцполе импровизированно. Ну, кстати, если разобраться, то, конечно, их танцполов много и в любой точке мира, но виртуальный танцпол пусть будет один общий для нашей семьи. Ну что ж, начинаем его наполнять, и на два часа здесь время для рекорд-пати.

0: Что так не бодрит с утра? Как фраза «мы проспали», ну разве что еще «мегаутро» на рекорде.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
2: По будням с 7 до 11.
1: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
4: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Рольф GT 5W40» 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Я Даша, и я покрасила диски в шинснап.рф.
6: ООО «Шинрус», ОГРН 120-632-032-729, город Самара.
7: Время делать выбор.
8: Больше пространства Stenet T4L.
7: Или больше технологии и комфорта Stenet T7.
8: Stenet VIP Auto по одинаковой цене от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Улица Демократическая, 55, и Антонова Овсеенко, 46.
6: Запись на сайте tenet-vipauto.ru или по телефону 8-846-212-0101. Стоимость указана на текущее время с учетом всех действующих маркетинговых акций и кредитных программ АО «ОТП Банк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
11: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проект регистрации на сайте наш.ру.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: You'll find out if you do.

0: Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там больше 100 штук, поэтому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-станцию Пати 24/7, ну и, конечно, друзья, наслаждайтесь по-музыкальному вместе с мобильным приложением Рекорда, тем самым саундом, которым мы там с вами делимся. Ну а прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара. Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств. Снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Приветствуем всех, кто на позитиве. И слушайте, знаете, я что заметил? В среду люди обычно делятся на две категории. Первые — это те, у которых половина недели позади, а вторые — те, у которых послезавтра пятница. И знаете, я прекрасно понимаю и тех, и других. Ну а у нас с вами универсальное средство, из которого помогает в обоих случаях. Это, конечно же, хорошая танцевальная музыка. Это, конечно же, наша радио-вечеринка Рекорд Пати. И здесь мы превращаем нашу домашнюю тусу в рекордную. Поэтому предлагаю на ближайший час вообще забыть, какой сегодня день недели, потому что у нас здесь своя маленькая пятница без дресс-кода и фейс-контроля. Все уже здесь, на Радио Рекорд, так что оставайтесь с нами, ловите мощный плюс-вайвик, ну и продолжайте наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
10: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
11: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212 99.

добавить в избранное, чтобы впредь долго не искать. Также через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а прямо сейчас Рекорд Пати, еще 30 минут. Давайте танцевать на импровизированных танцполах здесь, на Радио Рекорд.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

ставьте реакции, делитесь с друзьями. Все это можно сделать в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я не убегаю никуда, перевоплощаясь напротив музыкального обозревателя, уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть мне данная, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Вы же, в свою очередь, пополняете свои танцевальные плейлисты, и все это дело мы обсуждаем у меня в телеграм-канале Team Vox. Прямо сейчас мы стартуем с интересной бельгийской и французской коллаборации The Magician и Nico De Andrea Destination. Релиз состоялся 18 сентября на Kitsan Music совместно с Armada Music. Кстати, The Magician — это тот самый человек, который когда-то сделал невероятно успешный ремикс на трек I Follow Rivers от Lick Lee. Сегодня у этой работы уже больше миллиарда прослушиваний, а Nico De Andrea за свою карьеру успел получить поддержку от Black Coffee, Соломуна и Пита Тонга. И вот теперь эти двое встретились в одной студийной работе, объединив французскую мелодичность и итало-диско 70-х и 80-х. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу The Magician, Nico De Andrea, Destination.
0: Рекорд Клаб.

As This Need That Love. Трек вышел 25 сентября на Hatfield Records. И это не просто очередной релиз Сэма Фелта. Спустя 10 лет после своего большого прорыва с Show Me Love он решил немного переосмыслить собственное звучание и даже придумал для него название Future Tropical. Ну, то есть Future House с Tropical House объединил. И вот у нас вышло новое звучание Сэма Фелта. Кстати, за карьеру музыка Сэма Фелта набрала уже больше 6 миллиардов прослушиваний. И вот теперь новая глава, которую он начинает вместе с As This. Сэм Фелт, Need That Love. Record Club.

Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Record Club. Team Vox.

Felt Records, и это не просто очередной релиз Сэма Фелта. Спустя 10 лет после своего большого прорыва с Show Me Love он решил немного переосмыслить собственное звучание и даже придумал для него название Future Tropical, ну то есть Future House с Tropical House объединил, и вот у нас вышло новое звучание Сэма Фелта. Кстати, за карьеру музыка Сэма Фелта набрала уже больше 6 миллиардов прослушиваний, и вот теперь новая глава, которую он начинает вместе с Эздис, Сэм Фелт, Need That Love.

0: октября на Upper Ground, собственном лейбле Artbat, и у этого трека уже довольно насыщенная история. Потому как впервые ребята представили его на главной сцене Ультра Майами еще в марте, а после этого композиция несколько месяцев путешествовала по фестивальным сетам в статусе неизвестной айдишки, и причем это уже вторая совместная работа Рехаба и Artbat в этом году. В январе они дропнули композицию Fight Machine, которая почти 4 месяца держалась в чарте Beatport, Melodic House и Techno. Так что продолжение сотрудничества было вполне себе ожидаемо, ну и прямо сейчас давайте плод этого сотрудничества и услышим Рекорд Клаб Шоу. Рехаб и Artbat. Drama.
1: Рекорд Клаб. Тим.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Эрик Приц. Полночь в Рекорд Клабе.

на Epic лейбле Charlotte DeWitt. В основе знаменитая песня Sister Stage 1979 года, которую написали Нил Роджерс и Бермонт Эдвардс. И вот что любопытно. Изначально собственную версию этого трека сделал Уилл Кларк. Оливер Хелдер, в свою очередь, услышал ее и предложил добавить больше мелодики и фортепиано. Так, в свою очередь, родилась совместная работа. Причем Charlotte DeWitt лично отметила эту композицию и предложила выпустить ее на своем лейбле, который как раз специализируется на новом прочтении танцевальной классики. Оливер Хелденс, Уилл Кларк, Lost in Music. Record Club.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: The Skulls.
2: Хе-хе-хе, всем привет, с вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня специально для вас очень классный хаб.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Самая лучшая музыка только на нашей волне. Вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас классный вайб от проекта «Место».

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Record Club. The Skulls.
1: Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls, это моя авторская программа The Skulls Presents, и сегодня у нас крутейший вайп от проекта «Место».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.

side, east side, toss side, get down.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радиорекорд. Для детей старше 12 лет.

you see.

0: Unfortunately, time has beaten us, but I'll be back very soon. Martin Garrix signing out right now. Keep safe and take it easy.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.